Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM. В Москве 4 часа.
2: Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум-шакалака! Привет еще, динародище! Поздравляем! Первые летние выходные официально использованы. Но кто-то жарил шашлык, кто-то жарился сам, а кто-то все это время искал, где лежит крем от загара. Ну что ж, чем бы ни занимался, встречая витаминно-музыкальное шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омери Околанджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Catch you looking good today.
2: Спасибо, Саймон. Не знаю, как-то так случилось, что мы с тобой оба в рубашечках сегодня пришли. В черненьких.
1: В черненьких рубашечках. Без договора, да? Просто не договорились.
2: Ну, как всегда, миндальная связь. Yeah. Та самая. Ну что, как всегда, делимся, как прошли выходные, тем более первые, летние, чем занимался.
1: Да. А, ну, как угадай, вот нюхал...
2: Шашлычок?
1: Нюхал соседский шашлычок.
2: Соседский? На свои сил не хватило шашлычки?
1: Но свои я сам не делаю, так что я просто нюхал.
2: Ну, а я сходила в кино на Майкла.
1: О, welcome to the club!
2: Да!
1: Ну, наконец-то, ну
2: это,
1: как?
2: Это было здорово, конечно, супер трогательно. Местами, конечно, прямо и на слезу пробивало.
1: Вот какие у нас папы строгие были.
2: Да. Очень похож, Сай. Но на самом деле, вы так, столько обратной связи я слушала по этому фильму, от тебя в том числе, я ожидал чуть больше сюжетной линии. Вот этого не случилось. Но в целом атмосфера и все вот это вот очень понравилось. И, конечно, главная, мне кажется, задача этого фильма, это когда человек выходит и переслушивает Майкла Джексона. Я, конечно, все
1: вообще
2: сразу. Триллер, Билли Джин.
1: Да.
2: Все сразу переслушала.
1: Billie Jean, it's not my lover. Ну, кстати, я же тебе рассказывал, что... По-моему, то есть тяжело смотреть такой кинчик сидя. То есть надо было сделать отдельный танцпол, куда можно выходить, как только треки начинают играть и поплясать.
2: Ну, я чисто сидя пыталась это сделать, подвигаться. Вроде удалось.
1: Я, кстати, видел вариант, где кресло дергается, то есть прямо танцует, танцующее кресло.
2: Заставляет себя.
1: Да, может быть, наверное, во второй просмотр я, наверное, такой кинозал пойду. Чтобы тебя дергали, знаешь, вот так ты...
2: Да.
1: То есть такой вибро.
2: Спасибо тебе за рекомендацию. Летние выходные прошли классно. Компания Майкла Джексона.
1: От всего сердца.
2: И качественной музыки. Вы тоже можете делиться тем, как прошел уикенд. А кроме того, заказывайте заявки, точнее, оставляйте заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Мы ждем, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
1: И если ты уже проснулся и держишь наш мессенджер в руке, сделай то же самое там же. Заказывай пробушку и поздравления с Дере, короче. Ну что ж, Кат, лето на улицах, настроение вроде отличное.
2: Ну что-то, да, тревожно.
1: Да, а по какому поводу можно вообще обсмеять свои летние проблемы? Может, только с пухом, да?
2: Да.
1: Да? А оборжем пух?
2: Пух и понедельник все-таки тоже можно.
1: Да в пуху вообще оборжем пух, да? Так, значит, у нас есть смехотерапия понедельничная. Это в виде песни. Называется «Ржака-трек». Погнали?
2: Давай.
1: Оборжем пух-пух же по всей стране сейчас, да? Правильно?
2: Ну да, думаю, да.
1: Везде есть пух, да? Пока без пухососа,
2: пух,
1: да?
2: Пух, везде.
1: А, пока без пухососа, да? Окей. Let's go. Пух, ржем над тобой. Долой. Давай вместе с нами, ты народ. Хватит. Через одну песню вернемся.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: А я вечно летний брат от другой мамы, DJ Саймон, черный перец.
1: Понедельничную пробушку я кому-то сейчас устроим. Всем тем, кто ее заказал. Группа ВКонтакте под последним постом. Отмечайся, как тебя зовут, в каком городе ты живешь и кому нужно устроить пробушку сегодня.
2: Интересно, кого заказали. Сейчас посмотрим. Настя пишет: «Доброе утро, Саюша и Катюша. Разбудите, пожалуйста, меня. Вчера были в караоке. Как правильно?
1: В караоке.
2: А сегодня уже на работу бежать. Привет из Москвы. Вау, караоке лейди.
1: Это мы любим. Каждое утро устраиваем.
2: Так и не научился нормально пить вообще в караоке.
1: В караоке именно?
2: Да. То есть мне лучше дать деньги, чтобы я больше не
1: пил. Однажды у меня была короткая история. С подругой пошли, которая очень серьезно относится к песенкам в караоке. Я мимо нот попадала, она мне микрофоном по голове дала.
2: Ёшкина микрофон.
1: Ну, мы не дружим больше.
2: Вау, а там без шишки...
1: Караоке объединяет, говорите? Ну, смотря как.
2: А без шишки обошлось?
1: По-моему, да.
2: What? Ну и подруга подкинула, не проблем. А микрофон, знаешь. Ладно, погнали. Слушай, я в шоке, я даже не знаю, как дальше работать. С такой мыслью.

0: какая у тебя стальная голова. Это вообще, кто так поступает?
1: Антикараоке еще можно меня назвать.
0: Это капец вообще, я не могу отойти от этой истории.
1: Я до сих пор тоже отхожу. Как это вообще возможно?
0: Ну, ты на МРТ там сходила, там все нормально?
1: Да, все в порядке. Не пришлось.
0: Не могу.
1: Слушай, у нас, кажется, коллеги из Новосибирска нам пишут. Данил зовут молодого человека. Шлют большой привет из Новосиба.
0: Вау.
1: Ведущий.
0: Ну, подержи коллегу-то, друлегу. То есть, больше так... Покажи эту подругу в следующий раз. Я ее вычислил, вообще с ней пообщаюсь нормально. Ладно, все, поехали. Как зовут? Данила, да?
1: Данил.
0: Данил, включи тусовку.

0: Я эксперт в этом деле. Я так пел вообще в хоры. Я же в хоры пел раньше. Прихожу, не готовился, и ни, текст не знаю. И...
1: Главное вовремя рот открывать.
0: Да, и а, именно главная фишка, именно попасть именно в концовку.
1: Mm-hmm.
0: То есть тянуть ноты в конце. Вот все подумают, что ты знаешь, что
1: поешь. Сайхакинг.
0: Да. Ладно, пишет нам в мессенджере Женя. Доброе утро, наши любимые разбудилники. Разбудите нас с мужем по традиции уже, пожалуйста. Хочется спать, но бодрит мысль, что эта неделя короткая.
1: Именно. Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите мою семью Пантелеевых и весь город Альметьевск от Вероники.
0: Вау.
1: Просьба.
0: Знаю город, был несколько раз, очень нравится. Ну что ж, Альметьевск и Ростов-на-Дону, включите тусовку.

0: Дура, Саня.
1: Ой, не то. Что это было?
2: Тоже все желающие. У нас есть телефон прямого эфира. Напомним, 8-495-956-101-2. Звони и забирай фирменный мерч от Радио Диафа.
1: Пока танцевали, Кат, мы ничего не расслышали. Ну, еще на бис?
2: 8-495-956-101-2.
1: Оу, е! Зиба-зиба! Чтобы с нами, где народ, запомним, это шоу
2: «Разбутылники».
1: Включи тусовку!

0: на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Вот скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Бигиди-бэнг, бум, пэу! Hello, летний курорт! Здесь даже крышка обязательно находит свою кастрюлю. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники».
3: Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, конечно, диджей Саймон Черный Перец. В студии королева, вот, мэтчинга, как вы уже поняли, это Катя.
3: И сват, вы же давно отдали этот статус Саймону. Mm-hmm. У нас на линии Антон из Воронежа, третий сват, я не знаю, как
2: третьим
3: его назвать.
2: Третьим будешь,
3: Антон?
4: Конечно.
2: О, наш человек.
3: Слушай, ну мы тут делимся, как прошли первые летние выходные. Ты чем занимался?
4: О, чем занимался? Так, делишками.
3: Летними делишками?
4: Конечно.
2: Вау, то есть лето только началось, столько дел, да, вообще?
3: Столько дел.
4: Полно.
2: Ну, кстати, главное, чтобы дела-то были, а то скучно будет, знаешь.
3: Главное выполнить весь этот список летних дел и не оставлять его на 31 августа, например.
2: Оставить на 3 сентября.
3: Антон, а у тебя есть пара в жизни, девушка, жена?
4: Жена есть.
3: Как зовут?
4: Маша.
3: Вот. Сейчас на вашем примере прекрасной пары покажем правила игры на паре. Мы тебе говорим Антон, а ты говоришь?
4: Маша.
3: Yeah. Вот и все.
2: А если вместе, как будет звучать-то? Антон и Маша. Не Антоша, точно.
3: Антоша, кстати, может звучать.
2: А, Антон и Маша, это Антоша, да? Ну, кстати, хотя да. Семейный командный такое название, да?
3: Да. Дальше мы тебе перечисляем персонажей, каких-то личностей, иногда предметы. И ты каждому находишь пару. Всего нужно найти 5 пар. Если вдруг не знаешь, просто кричи дальше. Договорились?
4: Договорились.
2: Да, окей, начинаем, да? Поехали. Бикини.
4: Еще раз.
3: Бикини.
2: Бикини.
4: Это... Купальник.
3: Ну, вид купальника, да.
2: А ты знаешь, что есть мужской бикини? Называется мужкини. Это в чем барат ходит?
3: Да. Зелененький. Зеленого цвета.
2: Это прям ужас какой-то.
3: Первый правильный ответ. Идем дальше. Майкл Джексон. Какая у него может быть пара?
2: Дурная походка.
3: Хорошо.
2: Ты вообще по-крупному идешь. Так, Онегин.
4: Толстой.
3: Немножко мимо.
4: Забыл. Да. Ладно, дальше.
3: Дальше.
2: Окей.
3: Жених.
4: Жена.
3: Жених-жена?
2: Ну да, это же все именно пахнет свадьбой.
3: Но все-таки невеста. Если б муж, то жена.
4: Невеста, да.
2: Окей.
3: Вы что, меня путаете-то, парни?
2: Не, ну все равно, они как бы, ну у них связи есть, ну жених, жена, то есть первые 3 буквы одинаковые. Жен, жен.
3: Ну хорошо. Давай еще следующее задание.
2: У нас сколько? 3 ответа было правильно.
3: Пока 3.
2: А сколько нам надо?
3: Нам надо 5.
2: А, 5? А, ну быстро поехали. Лето.
4: Зима.
2: Отлично. Антоним, но и то пусть будет противоположный же, ну, притягивает, правильно?
3: Ну, наверное. Так. А Рик, смотрел ли ты этот мультфильм, Антон? Рик и...
4: Морти.
2: Браво! Это был 5-й ответ правильный.
3: Ну, пара, конечно, лето-зима, это, ребят, конечно.
2: Йен-йен, ну, они же, ну, как бы, ну...
3: Дополняют друг друга,
2: конечно.
3: Думаешь?
2: Чуть не добор же рядом.
4: Я люблю зиму.
2: Да.
3: Саймон вытянул, скажем так. Тебе, Антон, достается фирменный мерч от Радио ДФМ и статус победителя.
4: Круто.
2: А на привет у тебя ровно 5 секунд. Давай, красавчик.
4: Ну, вам огромный привет, спасибо, что радуете нас с утра, про будильники пробуждаете. Вот, всему городу Воронеж огромный привет всем, кто меня узнал. Всем привет.
3: Спасибо за игру, Антон. Мы теперь пробудильники.
2: Пробудильники, вау.
3: На Радио ДФМ.
2: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Да, первые летние выходные прошли. Много чего мы, надеюсь, успели сделать, в том числе проголосовать за лучший трек из рубрики «Микстура Саймона». Напомню, в пятницу, в завершении рабочей недели, Сай презентовал 3 классных новинки. И наша задача была выбрать лучшую из них. Кто победил?
3: Сейчас узнаем. Так, у тебя же выходные все равно музыкально прошли.
2: Разумеется.
3: Да, она танцевала в кино под Майкл Джексон. Вот. А если утро понедельника звучит... Как «не хочу, не буду», срочно лечимся моей микстурой. Ну что ж, голоса в моем мессенджере DJ MC Simon уже сварились в музыкальный супчик. И скоро узнаем победителя. А пока давай еще раз прокрутим и вспомним наш шорт-лист. Let's go! DJ Simon. Трек номер 1. Номер 2. Трек номер 3. Don't lose your head. Не теряй голову. Вот так переводится.
2: Кажется, я ее потеряла, потому что я не помню, какой трек я выбрала.
3: Ну, я помню, что тебе
2: играла.
3: Да?
2: Да. Какой?
3: Трекан первый.
2: Первый?
3: Да.
2: Спасибо. Спасибо за внимательность, Сай.
3: Так, смотри, вот третий трек — это Tiësto, новый. Второй трек — это Bebe Rexha и David Guetta. Первый трек — это Jonas Blue. Есть ощущение, что просто народ не заметили, что Bebe Rexha и David Guetta здесь были. Поэтому трек номер 2 вообще...
2: мимо, да?
3: Почти мимо. Вот основная борьба была между первым и вторым, третьим треком. Но перевес приобрел Jonas Blue! Трек номер 1!
2: Несмотря на то, что я не помнила, что я за него проголосовал, я рада, что наши вкусы снова совпали.
3: Так что слушай. Трек номер 1, Jonas Blue, Girl.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу Ашан «Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: А Петлин, да, вот там как раз и штраф дают, если ты превышаешь скорость. Это вот единственное место, да.
1: Просветишь нас и в этом плане.
0: А, ну что ж, вчера прошла самая гламурная гонка сезона Формулы-1 Гран-при Монако. Вот, где самые мощные болиды в мире гоняются или гонятся?
1: Гоняются.
0: Гоняются между домами по узким улицам второй самой крохотной страны мира. Да, это городская трасса, прикинь.
1: Весь город перекрыли ради них.
0: Да, и люди просто выходят на балкон из дома, то есть завтракаешь и смотришь Формулу-1.
1: Безбладно.
0: Да, да, вообще. Так что гонщики, причем еще и умудряются проезжать повороты полусантиметра от барьера. Прикинь?
1: Что за мастерство?
0: Это просто мастерство нереальное. Одна маленькая ошибка, железный конь идет на ремонт, а пилот идет домой принимать душ, так как большинство гонщиков Формулы-1 живут в Монако, причем в 500 метров от трассы.
1: Просто по дому, по дворику погонял.
0: Да, просто сейчас, я, конечно, пешком пойду на работу и скоро вернусь. А пап, что так рано вернулся-то? Я болид разбил. Вот так это реально происходит. Ферстаппен, я не хочу спойлерить, что с ним случилось в гонке. Я знаю, что есть люди, которые еще не смотрели, так что гонка была вчера.
1: Ну а что, ты опять не спал?
0: Не-не-не, это днем, то есть это уже европейский этап, так что все нормально. Так, что у нас еще интересно, что было еще интересного? Так, вокруг этой трассы много яхт дорогих и вечеринок. И чайки активно воровали пиццы. Вот, и с яхт и попали в камеру. То есть это уже стало мемом.
1: Знаменитые жирные чайки Монако.
0: Да, да, чайки Монако. Так, Ким Кардашьян пришла поддержать своего кекса, семикратного чемпиона мира Льюис Хэмилтон. Вот, и ее снимали во всей красе. Ну что ж, теперь о чем или чем закончилась гонка? Очень напряженная гонка, капец. Из 22 гонщиков финишировали только 16. Кто еще не смотрел гонку, секунд 10, закрой ушки.
1: Спойлер.
0: Да. Так, закрыли? На третьем месте Исаак Аджар, на втором месте Льюис Хэмилтон, на первом месте 19-летний Кими Антонелли.
1: Ты уже говорил о нем, что это просто брависсимо какой парень.
0: Парень сейчас рвет все. Пятая победа подряд, так что молодец.
1: Хэмилтон кусает локти.
0: Но Хэмилтон, ему 41 год уже, он уже...
1: Дает дорогу молодым.
0: Да, он сейчас самый титулованный гонщик. И, да, посмотрим, что будет. Но это еще ранней стадии, сезон еще длинный. Это всего лишь пятая.
1: Это не основные
0: гонка.
1: Итоги, да, промежуточные?
0: Нет, всего лишь шестая гонка, а их целых 24 будет.
1: Так что... Там еще, может, да, целый сериальчик может накопиться с этими историями. Да. Как все-таки по-домашнему прошла эта гонка в Монако? Ты ее описываешь?
0: Да.
1: Это так как-то уютно.
0: Ну, надеюсь, я как бы, все понятно, потому что спорт, он очень технично сложный, поэтому моя задача рассказать все простым сломанным языком и русским языком, господи. Я чуть... Ладно. Следующая гонка Барселона в предстоящие выходные, так что...
1: Будем ждать.
0: До скорого.
1: Гоним!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Мама мия, какая музыка! Погода прямо сейчас, ladies and gentlemen.
2: Рэп.

0: рабочая неделя будет короткой.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Жми на газ до упора!
1: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
6: Соберите новую коллекцию игрушек мадагаскариков. Покупайте в магните экстра и семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет?
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
16: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
17: Любите домашние блюда? Закажите доставку в «Застолье». При заказе 999 рублей – вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-00-13-144-0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба, о-оу, алоха, ди-тусовка. Первые летние выходные закончились, закамары до сих пор вспоминают тебя добрым словом и рекомендуют друзьям. Ну что же, добуждаемся вместе в Витамин D шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. У нас игра «Разбирайка» уже стартовала. Итоги подведем мы уже в завершении нашего эфира. А пока можно отправиться в группу ВКонтакте, отправиться в наши мессенджеры, в личку в том числе, и максимально смешно расшифровать аббревиатуру «ПУХ».
0: П-У-Х-А.
1: Да, пухосос не все уничтожил. Пух остался в наших мессенджерах и в группе ВКонтакте как минимум. Но давай накидаем каких-то идей в качестве примера слушателям. Пух. Печаль ушла хохоча.
0: О, прикольно. Пожалуйста, ухажер.
1: Хватит.
0: Хватит, да.
1: Особенно настойчивым посвящается.
0: А ты знаешь, после этот боя Майкл Тайсон и Эвандер Холлифилд. Помнишь, когда он ему укусил ухо?
1: Конечно, самое грандиозное событие в мире баскетбола.
0: В мире боксинга.
1: Я настолько, да, разбираюсь.
0: В мире бокса. Тайсона начали называть ухажер.
1: Ухажер?
0: Да. Но это в прямом смысле.
1: Такого, конечно, не дай бог, ухажера. Пух. Парень уплетает харчо.
0: О, харчо, это суп или...
1: Это суп.
0: Это суп, да? Харчо. Окей, вкусненько.
1: Вкусненький, кстати.
0: Да? Окей. Так, и что у нас есть по ухажерам? Точнее, по пухажерам. Мы же все пухажеры сейчас. Так, у нас по пухе... Что? Утки хохочет полдник.
1: Что-то рандомное, да? Ну ладно.
0: Я пока не понял.
1: Давайте что-то посмешнее варианты ждем. Ага. Да, и получается, если по Москве по версии ИИ гуляет пухосос, то у тебя пухожор, да?
0: А, полдник у харька.
1: Полдник у харька?
0: Во, до меня дошло.
1: Неплохо.
0: Да, шрифт такой странный был, да.
1: Мы еще любим странненькие версии. Присоединяйтесь к игре «Разбирайка». За самый лучший комментарий мы вручим фирменный мерч от Радио DFM. Это случится уже скоро, в завершении нашего эфира. А пока мы собираем, кроме того, еще и заявки на пробушку. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить. Сообщай.
0: Да, и собираем и в ВК, и в наших мессенджерах. И там же собираем поздравления с днем рождения тебя. Заказывая друзья. Заказывай близких по-хорошему. А мы встречаем этот тяжелый день, который назвали понедельник. Никто не попросил, но он пришел. Единственная хорошая новость то, что мы работаем 4 дня на этой неделе. Правильно?
1: Коротенькая неделя.
0: Окей. Ну а боржом понедельник.
1: По традиции, конечно.
0: Смехотерапия! Через одну песню вернемся.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку. Напомним, где это можно сделать. Оставить группу ВКонтакте под последним постом. Твое имя, город и кого нужно разбудить.
2: О, я. Ну что же, начинаем таким образом. Кто писала Лида, да, кажется? А, Карина.
1: Тебе мессенджеры?
2: Мессенджеры, да. Карина пишет: «Разбудите моего супруга Михаила. Вчера вернулся из командировки. Не может встать». Вау, понимаем, конечно. Он же пахал, красавчик, да?
1: Но мы поможем.
2: Да?
1: Чем сможем.
2: Надо его...
1: И сделаем это громко.
2: Да, на его надо впустить на танцпол.
3: Подвигаться.

0: Доброе утро, разбудите любимую жену Катюшу и скажите, что я ее сильно люблю. Ее малышек. Город Новоалтайск.
1: Вау, Новоалтайск! Включи тусовку!

0: Ладно, пишет этот раз Лида у нас в мессенджере. Мне нужна пробушка, пишет она, но это никто не запретил. То есть можно себе заказать. У нас такая жара в Оренбурге, что невыносимо. Воу!
1: Ну, дайте наслаждайтесь.
0: Нам, ну, передайте нам тоже поносить.
2: Доброе утро, Саймон и Екатерина, город Сыктывкар. Разбудите моих парней. Кирилла, Тему, Никиту, Макса. Мне что-то подсказывает, что это сыновья и муж, например. Но, может быть, по-разному, если девушка свободная.
0: Да?
2: Может быть. Кирилл, Тема, Никита и Макс. Я помню периоды такой в своей жизни. А также близкого для меня человека Артема. Вот еще нужно разбудить.
0: Вау,
2: от Светланы просьба.
0: Это целая волейбольная команда. То есть, ну, надо всех будить, вот всех обслуживать. Так, поехали. Мне поможет вот такая песня.

0: хватит.
1: Да, не хватит дозваниваться по телефону прямого эфира. Делай это нон-стоп, тогда точно попадешь к нам и заберешь фирменный мерч от Radio DFM. 8-495-956-101-2. Звони.
0: Да, теперь под рэпак сделаем, да?
1: 8-495-956-101-2.
0: Это шоу! Разбудилки! Включи ту

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: И тогда заберет нас в
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО ТБ.

0: Ты по всем параметрам.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте. 400 граммов. 249 рублей. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте». Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
1: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые. Фейканутые.
2: Оу-оу-оу-оу-оу. Здорово, билетная вселенная. Включи нас, пока кофе не включился, потому что мы поднимаем даже тех, кого совесть не смогла. Это добурительное шоу «Разбудильники». Напротив меня кофе-гурманище. Катя Бодрова.
3: Пуэра-мен, диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Фейкануты», которая подарила нам таких птиц, как кукушандра, кажется.
3: Кукушандра.
2: И перепелка-нервотрепка.
3: Бывало и такое. У нас на линии человек, который будет выдумывать с нами совсем скоро нечто иное. Это Артём из Челябинска. Тём, привет.
2: Артём!
4: Всем привет.
3: Тём, мы прям недавно обсуждали ваш город с Саймоном. Приятно были удивлены, когда приехали. Все-таки так много стереотипов вокруг Челябинска, что там суровые Артёмы живут. А в итоге...
2: После одного сериала, да, там типа там все сурово. Единственный город вселенной, который выбрал сам метеорит, понимаешь?
3: Это тоже верно. А он просто тянулся к прекрасному, наш метеорит. Суперсветский город мне так понравился. И именно там я попробовала впервые пельмени с гусем.
2: Really?
3: Именно в Челябинске.
2: Вау, все. То есть Челяба forever, да?
3: Ну, Челяба знает толк в пельменях, правильно, Тём?
4: Стопудово.
3: Твои любимые?
4: Обычные, классика.
2: Классика, да? Ну, кстати, я хотел спросить, а вот когда город Челябинск называют Челяба, это вас не коробит? То есть нормально к этому относитесь?
4: Вообще никак.
3: По-братски.
2: По-свойски.
3: Ну что, ребят, нет, мы с вами, не подумайте, ни пельмени будем придумывать какие-то несуществующие начинки.
2: Уже жал.
3: А давайте-ка придумываем напитков несуществующих. У нас на это будет одна минута. В какой очередности будем действовать?
2: Кать, ну ты же у нас спец по лимонадам. Вот ты начинаешь. И наш уважаемый Артём from Челяба. Вот. И потом я Неро Пепперончино.
3: Хорошо. На ком прозвенится таймер, тот и продул. А вот победителю мы отдадим фирменный мерч от Радио ТФМ. Тоже это будет. Погнали.
2: Угадай.
3: Так, ребят, давайте. Летом нам нужен жароподавлин. Вот такой напиток.
2: Ты уверена, что это напиток не лекарство? Жароподавлин.
3: Что-то между.
2: Окей. Артём.
4: Грибной смузи.
2: Воу, нет такого, да?
3: Мне кажется, нет.
2: Смузи грибной, прикинь, смузи на шампиньоне. Прикольно. А у меня будет 0 калорий и... что там еще было? 0 калорий и смысла. Латерхун.
3: 0 калорий и смысла, это хорошо. Кекс на пляже.
2: Ух ты. Cake by the ocean. Знаете,
3: Cake,
2: да?
3: Cake by the ocean.
2: Да. А это про кекс на пляже, кстати. Да. Даже сами
3: я имею в виду вот десертик, вы же поняли.
2: Я тоже имел в виду.
3: Тём, твоя очередь.
4: Даже не представляю, что, но...
3: Не представлям бы, что.
2: Не представлям бы? Да?
3: Не представлям бы.
2: Прикольно.
4: Жидкое нечто.
2: Ну, жидкая жижа какая-нибудь, да? Прикольно.
3: Жидкое нечто.
2: А это моя очередь. Я проиграл. Есть Иван чай, а я хотел сказать шнейный чай. Ну, ладно.
3: Шнейный ватафа чай.
2: Ватафа чай.
3: Я бы такой не заказала, конечно.
2: Почему бы и нет? Бодрит, как никогда. Ты же бодричкова.
3: Так, ребята, какие итоги нашей игры? Мы придумали неплохие напитки. Бариста и всякие кафешки могут забирать наш патент.
2: Жидкое нечто вообще. Это самое крутое, что сегодня было.
3: Ну, а победу мы отдаем Артёму из Челябинска. Поздравляем.
4: Спасибо.
3: Забирай-ка ты фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Да, теперь 7 секунд, чтобы передать привет в стиле Челябы.
4: Как обычно, всему Челябинску привет. Всем всего хорошего, отличного настроения, Надя.
3: Челяба, включи тусовку.
2: Ну, как настроение?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник. А для какао нет какаоника.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону по данным Яндекс.Погоды сегодня малооблачно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213+.
6: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
0: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Уи! Здравствуйте, Димема Млечный Путь. Если понедельник опять строите себя инверсию пятницы, не унывай, давай, врубай шоу «Разбудильники». В студии Мемадонна Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Yeah, сейчас мемоскоп. Космический позитив без побочных эффектов.
3: Не забываем, что случится 11 июня.
2: Это чемпионат мира же начинается!
3: Звезды тоже готовятся и готовы рассказать, какой ты футболист чемпионата мира по футболу 2026.
2: Вау, то есть есть игроки, у кого три ноги, да? Окей, ну что же, первый матч у нас получается Мексика и ЮАР. Вот 11 числа.
3: I like to move it.
2: Окей, ну что ж, начинает, как всегда, футболисты овны.
3: Килиан Мбаппе, Франция. У вас амбициозные планы. Сделай так, чтобы о французском футболе говорили не меньше, чем о французском поцелуе.
2: Мбаппе, кстати, сравнивает с черепашкой-ниндзя.
3: Похож.
2: Чем-то похож, да. Так, тилцы.
3: Вирджил ван Дейк, Нидерланды. Сегодня через вас будет так же сложно пройти, как через турникет метро без билета.
2: О, а он так проходит, да?
3: Он знатный защитник.
2: Ну, я понимаю, но он так проходит в метро, что ли? Он ничего не платит?
3: Нет, он такой же надежный, как турникет.
2: А, ну, кстати, меня однажды присобачил как сэндвич. Теперь я подхожу так аккуратно. Так, близнецы.
3: Ламин Ямаль, Испания. Вы, как самый молодой в компании, будьте готовы к просьбе от старших метнуться по-быстренькому за мячом.
2: Но он очень лютый игрок, капец. Ломает полностью вообще игру. Так, Раки.
3: Лионель Месси, Аргентина. Не бойтесь ошибаться, вам будут прощать мелкие ошибки за былые заслуги.
2: Помнишь, я тебе говорил The Goat, да? Goat.
3: Козел.
2: Да. Greatest of all time. Лучший на все времена. Лионел Месси – это GOAT. Да, он статус уже получил. Так, лови.
3: Криштиану Роналду. Португалия. Настолько уверены в себе, что готовы поставить лайк собственному отражению в зеркале.
2: Тоже GOAT. Кстати, по подписчикам у кого больше, знаешь?
3: Мне кажется, Роналду.
2: Да. Чуть больше, да. Чем Месси.
3: Он больше на это нацелен.
2: Окей. Виси.
3: Так, а девы?
2: Девы, мы вас профукали. А, девы?
3: Лука Модрич, Хорватия. Настолько опытный, что частенько душните и говорите, а вот в мое время...
2: Не, он тоже лютый, но правда, он, конечно, нам испортил матч, вот, чемпионат мира в России, да, вот, противник. Эх, я Модрича запомнил надолго. Эх. Так, Виси.
3: Мохаммед Салах, Египет. Окружающие смотрят на вас так, как туристы на пирамиды, с восхищением и легким непониманием, как это вообще работает.
2: Помнишь, Салах же недавно что-то ляпнул, его на скамейке держали какое-то время? Да, что-то там, да. Но потом разобрались. Окей. Дальше у нас кто? Стрелцы.
3: Скорпионы.
2: А, скорпиончики.
3: Мануэль Нойер, Германия. Ваш девиз дня. Если хочешь сделать хорошо, выйди из ворот и сделай сам.
2: Угу. Хороший братан, однако. Так, стрелцы, где Неймар-то?
3: Винисиус Джуниор, Бразилия.
2: Окей.
3: Настроение превратить обычный рабочий день в карнавал.
2: Окей. Я, кстати, мне Бразилия как команда очень нравится. Тебе Аргентина, да?
3: Да.
2: Ладно, сейчас посмотрим еще. Козероги.
3: Харри Кейн, Англия. Пока остальные мечтают об успехе, вы уже составили план, таблицу и презентацию своих достижений.
2: Да, и 2 метра рост почти в придачу, да. Он же такой длинный. Так, Водолей, где Неймар, Катя?
3: Вевертон, Бразилия.
2: Окей.
3: Если стоите, лучше присядьте, чтобы не упасть в обморок от хороших новостей. Это тот самый футболист, который упал в обморок, когда узнал, что попадает в свою сборную.
2: Да, это Неймар, да, вообще, действительно. Но не в обморок, но почти, да. Рыбы.
3: Эрлинг Холланд, Норвегия. Ваш план на день просто. Прост. Прийти, увидеть, победить.
2: Ты что, профукала Неймара?
3: Неймара? Да.
2: Минус, может, Неймар для...
3: Нет. Неймар не будет.
2: Как ты перечислила таких футболистов и обошла Неймара стороной? Ну как?
3: Ну хорошо, а чем он хорош? Неймар.
2: Крутой игрок и хороший симулянт.
3: Хороший симулянт?
2: Да.
3: Змееносцы. Сегодня без симуляций.
2: Выкрутилось красиво. Ну что ж, это мемоскоп для всех наших слушателей. Всем отличного настроения. И обязательно врубай до конца дня шоу «Разбудильники».
3: Разбудильники.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Не забываем про наш негласный девиз «Акуна Матата».
2: Жизнь без проблем.
1: Этому учит нас Саймон в своей рубрике «Сайхакинг». Дает какие-то советы, которые помогут нам жить легче, проще, играючи.
2: Сегодня летние сайхаки с неожиданным применением обычных вещей. Так, кофемания. Катя в том числе.
1: Внимаю.
2: Да, во главе Катя Бодрова.
1: Армия со мной, кофеманская.
2: Да, ну что ж, ловите летний чит-код. То есть замораживаем кофе в формах для льда. Запомнила, да? То есть кубиками, потом кидаем их в молоко. И вуаля! Получаем домашний айс латте. Освежает лучше, чем разговоры про кондиционер.
1: Думаю, это вкусно. Единственное, я не пью холодный кофе.
2: Но ты можешь и в горячий добавить, и тоже вкусно будет.
1: А лед в горячий?
2: Нет, лед, именно замороженный лед в горячее молоко.
1: Ага.
2: 70 градусов, как вы любите, да? 70 градусов.
1: Это важно.
2: Да, а то молоко уже не то, да? Так, следующая сайхака. Неприятный запах прет из кроссовок.

0: И главное, пахнет он лучше, как я уже сказал, лучше многих специальных средств.
1: Девушки футболистов записывают.
0: А я слышал, что хоккеисты сами-сами вонючие.
1: И какие, да.
0: Да, сами вонючие.
1: Давайте устроим батл.
0: Там даже я видел передачу.
1: У кого посильнее амбре.
0: Да, приходил профессиональный нюхач. И нюхал как бы всех игроков разных видов спорта.
1: Бедненький.
0: После игры. После хоккеиста он чуть вообще его выносили на как это называется?
1: Да просто такой хоккеист попался, может быть.
0: Не, обычно, то есть потому что они не часто именно могут.
1: Слушай, это интересный факт, заберу в Катин хламник.
0: Самый вонючий вид спорта. Так, и напоследок, если вместо брелока, я всегда думал вместо брелка. А на самом деле...
1: Брелок. Брелока.
0: Вместо
1: да,
0: брелока.
1: Правильно.
0: Вообще, я это перепроверял с помощью искусственного интеллекта. Вместо брелока использовать винную пробку. Да? Если использовать, да? Винную пробку, то ты не утопишь ключи, если вдруг уронишь их в воду. Где там... Где купалась в эти выходные? Москва-река, нет?
1: Я не туда не залезу, спасибо. Я не хочу мутировать. Если я приду с тремя глазами, я купалась в Москва-реке, так и знаю.
0: Я думал, шестой палец только у меня, а вот оказывается, можно приобрести.
1: Это приобретен.
0: Просто купай купание. Ну так что...
1: Слушай, здорово.
0: Винная пробка, да. То есть не она... как пробка вина, не тонет, как и тот популярный коричневый субстанции.
1: Да, мы знаем, что не тонет. Ключи с винной пробкой.
0: Не то, о чем подумали.
1: Лайфхаки летние записаны.

0: Пускай!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный, 24.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка! Хай, Димир! После первых летних выходных холодильник похудел, кошелек тоже. Зато воспоминания, надеюсь, потолстели. Заряжаем позитивом, позитивным вайбом в шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа!
2: Вот самый Саймон.
1: Оу, yeah.
2: Ну что, мы продолжаем собирать максимально смешные расшифровки аббревиатуры ПУХ, П. УХА в нашей группе ВКонтакте, в наших мессенджерах, и в личку тоже можно отправить. Таким образом, борешься за фирменный мерч от Радио DFM. Mm-hmm. Это игра «Разбирайка». Мы читаем для начала те версии, которые уже прислали, mm-hmm. расшифровки. Ну, например, Андрей пишет, просто ухожу хавать. Это вот вместо того, чтобы писать перерыв 10 минут, пишешь, просто ухожу хавать.
1: Это куда?
2: Приду, когда вернусь.
1: Куда начальника иногда пропадает, да? Так, у нас в мессенджере, то есть мы сейчас пух сейчас собираем. Так, пухлый ухажер хорош. Это Наталья.
2: Рустам, пусть уходят холода.
1: Вау, постоянно улыбающийся хомяк.
2: От Татьяны. Пение усиливает харизму. Ух ты. Это правда.
1: Пожиратель утренних холодильников. Очень жгут, да?
2: Артем, постоянно усиливается храп. Проблемка.
1: Мы, кстати, храпогонное шоу, так что, если нас будет слушать, храпа не будет. А павлин улетел хохоча. Смите, в смысле?
2: Ну что, хорошо. Павлин улетел.
1: А, хохоча, это именно смеясь? А, вау, я такой оборот, кстати, не знал.
2: Пельмени интересно. Утром хочу, пишет Иван. То ли в игре принимает участие, то ли просто желанием делится.
1: А есть пельменная история тоже от Александра. То есть пельмени уже холодные. Вот пока ждали.
2: Как раз обсудили, да, с Артемом из Челябинска пельмешки. И наприлетало сразу версий. Мы продолжаем собирать смешные расшифровки в игре «Разбирайка». Расшифруй ПУХ, П-У-Х, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Скоро подведем итоги. А также мы собираем заявки на пробушку. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно сегодня разбудить.
1: Да, и также поступи у нас в мессенджерах, можно там тоже заказывать пробушку. Поздравления с днем рождения. Welcome, бодро пожаловать. Ну что ж, Кат, встречаем понедельник как надо, да?
2: Mm-hmm.
1: А как обычно встречаем, помнишь?
2: Мы ржем над ним.
1: Да, ржем, чтобы нам легче было. Это наша смехотерапия, музлотерапия.
2: Еженедельная.
1: Да, каждый день без остановки приходит этот понедельник, которого никто не звал.
2: Ха-ха-ха.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
2: О, а я брат от другой мамы, диджей Саймон «Черный перец».
1: Заявки на пробушку получены. Группу ВКонтакте под последним постом вижу. Скоро озвучу.
2: Я уже в мессенджере. Смотри, кто пишет. Роман, разбудите моего кореша Георгия. Совсем как муха сонная. Мы уже поняли, что мухи всегда сонные.
1: Кореш, подъем.
2: Лучше бы, чтобы комары спали, не мухи. Задолбали они. Ну что ж, поехали. Сонная муха, просыпайся. Как зовут? Георгия.

0: Ксения, есть сообщение. Доброе утро. Разбудите моих мальчишек, мужа и сына, которые уехали от меня в отпуск. Ой-ой-ой. Удачной им дороги желает.
1: Ну, зато мама сейчас отдохнет.
0: Отдохнет от своих парней ненадолго.
1: От своих детей. И в том числе самого большого, да, который зовут мужа. Поехали!

0: не знаю, так что простите. Прошу прощения. Дарья пишет у нас в мессенджере: разбудите мою дочку Алису. Нам ехать в детский сад, а она никак не встанет. То есть уже не встанет.
1: Поможем. Доброе утро. Передайте, пожалуйста, приветы прекрасному молодому человеку, который только открыл глаза, уже вовсю делает зарядку. Поражаюсь его продуктивности и валяюсь в теплой кровати дальше. Благодарю из Казани, Леся. Вот сразу слышно, у ребят только начинаются отношения. Она любуется тем, как он делает зарядку. Он тем, как она нежится в постели. И вместе они слушают шоу «Разбудильники».
0: Ой, ты так романтично это подала, что... Ой, хочется ставить, конечно, какую-нибудь
1: романтику.
0: Медлячок, да, чтобы ты заплакала?
1: Чтобы я заплакала. От счастья.
0: Ладно, давай разбудим лучше.
1: Для зарядки.
0: Да.
1: Ну, романтика бывает разная.

0: получилось.
1: Ну что ж, скоро играем, Кат. Расскажешь?
0: Да, играем в разбирайку. Да. Нужно расшифровать максимально смешную аббревиатуру ПУХ, П-У-Х, и сделать это в группе ВКонтакте, а также в наших мессенджерах. Самый смешной комментарий, самую смешную расшифровку наградим фирменным мерчом от Радио ДФМ.
1: Если ты еще не успел отметиться, вот у тебя есть уже минута где-то 4, да?
0: Угу.
1: Давай отмечайся, фигач, по красоте. Сообщений, кстати, очень много прикольных. И скоро пахнет уже крутым мерчем от Радио ДФМ. Это шоу
0: «Разбудилники».
1: Дорогой и дорогая, включи.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама. Аухилинрукс. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Чири-чири-бэнг-бэнг. Салют, ди-человеки, если суп, то есть СУП, у тебя расшифровывается как суперуправляемый пухосос. Мы с тобой из одной кофемашины. Это кофезаменяющее шоу «Разбудильники». Она главный спонсор баристы с первого этажа. Катя Бодрова.
3: Да, только моя карта знает, сколько я бабла потратила на кофе. И Пуэра Мэн, диджей Саймон.
2: Она главный... ты уже главный спонсор, да. А так начинается наша буква-трясочка или буква-трясочная игра, скажем так. Разбирай-ка.
3: Да, все верно. Спасибо всем тем, кто оставил свои максимально смешные расшифровки аббревиатуры ПУХ, П-У-Х. Yeah. Мы их собирали в течение всего эфира в группе ВКонтакте, также в наших мессенджерах. В личку, кстати, тоже еще успеешь отправить. Давайте почитаем, что уже есть.
2: Да.
3: Ну, например, ПУХ, попугай уложил хохолок. Миленькая версия от Екатерины.
2: Хохолок — это тоже животное, да?
3: Хохолок?
2: Да.
3: Это хохолок на голове.
2: А,
3: у курочки хохолок, у петушка.
2: Вот это как бы корона, которая, да?
3: У попугая.
2: У петуха, да? Хохолок называется. Прикольно.
3: Петух.
2: Вау.
3: С короной. О, о, классное обзывательство.
2: Да, уж прикинь. А у нас в мессенджере, смотри, что уже прислал. Так, поел, устал, храплю. Сергей.
3: Приз уже хочу, пишет Станислав. Зато расшифровал аббревиатуру. Ну, подожди.
2: Так, Фаяз, пуховик, уховик, куховик.
3: Что это?
2: Это, ну, вид одежды, предмет одежды, то есть пуховик, уховик, то есть это для ушей, и куховик, для, наверное, для кукухи, да, то есть для головы.
3: Папа утром храпит от Ивана Денисова.
2: Раз речь пошла о храпе,
3: так.
2: Глеб прислал, почему Ульяна хрюкает?
3: Почему Ульяна хрюкает? Это какой-то аналог сериала «Почему женщины убивают?»
2: Не знаю.
3: Несколько серий.
2: Вау. Ну, кстати, есть такие люди, которые даже так круто храпят, что они даже храпом поют. То есть музыкально храпают. Или храпят?
3: Храпят. Кажется, я нашла что-то гениальное. Прямо умею ходить. Это помнишь, мы с тобой обсуждали тренд, что всегда найдется за что себя похвалить.
2: Это после 30 лет, нет?
3: Да, вообще не важно, когда.
2: И до или после, за зо или и до.
3: Да, и вот на вопрос, от чего добился ты, можно ответить, я прямо умею ходить.
2: Научился.
3: Есть еще вопрос? Артем Наумов, это прям мне очень понравилась версия.
2: Мне кажется, круче Глеба, у меня уже не будет никого сегодня. Так что даю приз у нас в мессенджере Глебу. Почему Ульяна хрюкает?
3: Так, ну, у меня прямоходящий Артем Наумов побеждает. Прямо умеет ходить. Этого достаточно для победы в игре «Разбирайка». Ребят, поздравляем вас и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Разбудил.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла, ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Оставайся с ДФМ, Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» Рыколов. Соборный 24. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я DJ Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: Звук болида тебе дается легко. А вот как драндулет времени озвучишь. Неплохо. Садимся вот в это чудо-юдо, шайтан-машину, отправляемся в прошлое для того, чтобы откопать оригинал сегодня популярного хита. Это старый новый трек.
2: Ну что ж, на нашем драндулете времени поищем и найдем песню, которая пережила кассеты, CD-диски и мини-диски, но так и не была выпущена на бобине с пленкой. Да? А по традиции, по ходу поиска, пополним твой плейлист и сначала, как всегда, послушаем два ремейка, а потом доберемся до Ари. Первый ремейк сегодня. Трекан 2026 года. Миша Миллер. Hey, на-на-на.

0: Ай, какой ремейк. Да? Я помню еще этот трек из микстуры Саймона, когда ты презентовал ее как новинку. Максимально свежая работа. Очень мне нравится, как переделана. Угу. Конечно, я узнала, что это не Арига.
1: Угу. Очень
0: же...
1: достойно все, да?
0: Очень достойно.
1: Угу. Ну что ж, следующий ремейк до сих пор рвет корпоративы. Кактузик Линолеум. Трек две штуки 11-го года. Milk and Sugar. Hey, na-na-ne. Hey, na-ne-na. Вот так будет даже.

0: значительная, как бы, переделка оригинальной версии.
1: Да, да. Просто выстрелили, добавили, да, да, биток. А так, ну что же, как всегда, угадай, когда вышел оригинал. Подсказка. Страна плясала под хит Наташа Королева «Желтые тюльпаны».
0: Какие-нибудь 90-е, 93-й?
1: Почти правильно. Но 90-е уже тепло.
0: 5-й?
1: Не, в другую сторону.
0: 92-й?
1: Не, еще.
0: 1-й? 90-й?
1: Браво!
0: 90-й год.
1: Да, без подсказки абсолютно. Так, это хит 1990 года бельгийской группы «Vaya con Dios», «На Нейна». Слушаем оригинал.

0: Ну что ж, вообще, трек хорош.
1: Оригинальная версия просто гениальная.
0: Да, ну, Арига, наверное, круче всех, да, этот раз.
1: Арига точно побеждает, но так как мы послушали ее прямо-прямо самый последний, а все-таки свеженькая афро-версия этого трека тоже хороша, предлагаю чуть-чуть покайфовать под электронику.
0: А Миша Миллер или какой? Промежуточный?
1: Нет. Миша Миллер.
0: Миша Миллер, да? Окей. Трек этого года. Миша Миллер. Вот какой ремейк.

0: который мы будем слушать, провожая закаты летние и встречая летние рассветы, я думаю.
1: Это очень подходит. Призывает лето. Но жара уже в столице, так что не над чем жаловаться.
0: Спасибо тебе за раскопки в очередном выпуске рубрики «Старый новый трек». Это было красиво.
1: Новье, но старье. Зима-зима за внимание. Скоро вернемся. Это шоу «Разбудилники». О, на-не и на-на-на.

0: разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
13: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
14: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
1: А дальше тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Бау-вау-вау, епи-йоу, епи-ей. Йоу, дилетная кафедра. Это мозгопрокачалово шоу «Разбудильники». Здесь шеф-повар солянки из рандомных фактов Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Врываемся в Катин хламник, где недавно узнали, что коровы дают больше молока под Моцарта. А под рэпа нету.
3: Врываемся в Катин хламник. Звучит, конечно, эпично. Давайте ворвемся в мой мозг и узнаем, какие рандомные факты там зачем-то находятся. Ну, надеюсь, кошатники здесь.
2: Кошатники? А собачники должны покидать чат?
3: Да. Не очень будет интересно.
2: Мы выходим из чата? Хотя кошка может появиться, так что...
3: В любой момент.
2: Да, поэтому слушай.
3: Оказывается, кошки ложатся на ноутбуке не из-за тепла.
2: Ой.
3: А так они показывают, кто здесь главный.

0: такое со мной, во всяком случае, не происходило. Okay. Все дело в запахе хозяина и территориальном поведении этих питомцев. Клавиатура ноутбука сильно пахнет владельцем, mm-hmm. и когда кошка ложится на устройство, трется о него или сидит на нем, она оставляет свой собственный запах. И вот она думает, что ты это поймешь, и пойдешь, наконец, уберешь ей лоток, насыпешь еды побольше и пойдешь и свинтишь из дома.
1: Так, кот или кошка, слушай сюда. Если бы я пришел к твоей миске и начал, то есть, себя тереть своим телом, чтобы доминировать свой запах, тебе это понравится вообще?
0: Ты забыл выражение морды кота или кошки? Им абсолютно наплевать.
1: Надо же. Я офиге.
0: А ты, котики, доминируем дальше.

0: неделя будет короткой.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла, ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая

0: идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл. Бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
2: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
1: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
3: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
4: 18+.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
12: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
11: А что можно выиграть?
12: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
10: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
13: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы придумали название нового сериала «Почему Ульяна хрюкает». Определили самый вонючий вид спорта.
2: Это
1: хоккей. И создали летний напиток «Жароподавлин». Было и такое. Это шоу «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова. Пора прощаться. И, как говорит форма спортсмена, постирай меня.
2: Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: Вот вежливо. Вежливый подход. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Лао, Мэрио Куланджа. Ди, народ, ура! Работаем всего 4 дня на этой неделе. И еще хочу поздравить тебя с первым выходным лета. Понюхать шашлык соседей. Сделано. Наесться пухом. Сделано. Наедаться... надеюсь, что появится пухосос. Сделано. А после выходных слушать шоу «Разбудильники». Сделано. Зиба-зиба, что был с нами сегодня. Завтра услышимся. А сейчас я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon. Латинскими буквами. Пока-пока. Чмоуки-пауки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Weekend на Radio FM и Airbox. Ну а с вами уже я, Тимур Белов, и хочется верить, что после насыщенных выходных все уже успели адаптироваться и переключиться на рабочий режим. Но кто слушал наших разбудильников, тот точно готов к рабочим приключениям, в этом я уверен на все 100%. Сами на Кате разбудили, пробудили, взбодрили, раздали подарков, сделали, в общем, все как обычно, но по-понедельничному хорошо, если можно так выразиться. С ребятами из разбудильников встретимся уже завтра, ну а пока давайте настраиваться на порцию отличных треков, под которые мы точно будем сегодня включать тусовку, работать и включать тусовку. Кали Минок, Джон Саммит и также BTS. И это только небольшая часть того, что у нас ожидается впереди. Будьте с нами.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: И можно после такого саунда вот думать о работе. Хотя, как говорят люди, у которых все хорошо получается совмещать, например, приятно с полезным, работать всегда можно, вот говорят такие люди. И, кстати, если вы, например, без музыки не можете трудиться, то ученые на вашей стороне однозначно. Оказалось, что прослушивание музыки на работе повышает продуктивность. Задачи выполняются на 15% быстрее, а вот концентрация держится дольше. Ничего себе! Так что скажите об этом своему начальнику в следующий раз, когда будете слушать громко Radio DFM, ладно? Ну а через пару мгновений все вместе послушаем и как можно громче. Purple Disco Machine, Substitution. Здесь, на Radio DFM, включаем тусовку вместе.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем переменная облачность. Температура воздуха составит днем около 27 градусов тепла. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биглав Дэнс. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
5: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
6: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: момент, когда, мне кажется, стоит нам поиграть и немного отвлечься в этот понедельник от важных дел, заодно и получить подарки, получить, мне кажется, удовольствие от процесса, поэтому звоните. Номер телефона 8495-956-1012. Набирайте прямо сейчас, и пусть именно вам сегодня повезет и улыбнется удача. Я уверен, это произойдет.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: А вот знаете, что реально бесит? Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Переработки вызывают ожирение, а я знала. Нельзя перерабатывать, друзья, ни в коем случае, понимаете? Вот мы же не хотим ожирением страдать. Зачем нам перерабатывать? Не надо, не надо, надо отдыхать.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Ой, иногда такую ерунду, конечно, читаем. Ну ладно.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: А дальше тусовка
2: on DFM.
1: Потому что

0: Бумбокс-Бонг на DFM.
1: В этот самый момент предлагаю познакомиться с теми участниками, которые сегодня будут принимать, собственно, непосредственное участие в пинг-понге. Это Григорий, будущий нефтяник из Красноярского края, также Максим, водитель из Воронежа. Ребята, с большим удовольствием вам желаю доброго дня. Привет.
2: Привет.
1: Привет, это кто у нас?
2: Это Максим.
1: Это Максим.
2: Воронеж.
1: Вам Воронеж на связи, проверен. А Григорий куда делся? Будущий нефтяник. Алло, Григорий. Григория уже нет. Испугался, видимо. Макс, да. Ну что ж, будем тогда играть с тобой. Правила такие. Мы по очереди говорим слова на определенную тему. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из нас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. И он может прозвучать в любой момент. Ну, собственно, давай определяться с поводом. Сегодня у нас 8 июня, день рождения пылесоса, и тема пинг-понга будет многим очень хорошо знакома. Уборка. Ну и, собственно, наши ассоциации именно с этим процессом. Максим, давай, ты будешь первым, соответственно, первое слово от тебя. Начинай. Поехали.
2: Тряпка.
1: Тряпка, буква А. Так, уборка, да? Что там может быть? А. Что-то мне на ум ничего не приходит. Ты сам что-нибудь на придумал, Максим?
2: Практически. Абразив какой-нибудь там, не знаю.
1: Ну давай, ты мне поможешь, хорошо. Абразив.
2: Веник.
1: Веник, буква К. Ковер.
2: Раковина.
1: Ну ладно, сегодня засчитаем. Я сделаю вид, что ты успел сегодня.
2: Я начал говорить вчера, и гонг прозвучал.
1: Ладно, я в самом начале тоже успел так нормально потупить.
2: Слушайте,
1: что на букву А? Уборка. Вот мне ничего не приходит вообще в голову. Вообще не могу. Ну, на букву... антисептик нам пишет Нора, слушательница наша. Да. Точно, антисептик очень хорошо подходит. Ну ладно, Нора. Антистатик, к примеру. Почему бы и нет? Да. Так, ну, ребят, в любом случае игра под названием «Пинг-понг» состоялась. Сегодня она состоялась очень удачно для Максима, потому что ты сегодня, Макс, одержал победу. Я тебя с этим с большим удовольствием поздравляю.
2: Ура, спасибо.
1: Получаешь фирменный мерч Radio DFM. Мумница, молодец.
2: Ура, спасибо.
1: Хорошего дня тебе.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем переменная облачность. Температура воздуха составит днем около 27 градусов тепла. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Баба-баб приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00 на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 1011.
6: Жми на газ до упора!
7: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5.

0: 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио DFM.

0: Ростове 27 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер южный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
2: 310-04-05. 310-04-05.
3: Повод? Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: В Ростове 27 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер южный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: И еще раз всем без исключения хочу пожелать отличного понедельника и легкого продолжения дня. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Слушайте, я тут на самом деле пребываю до сих пор в шоке от того, что увидел. Ну, за последние несколько минут уж точно. На выставке в Пекине показали автомобиль. Автомобиль необычный, автомобиль-хамелеон, который может менять свой цвет по нажатию кнопки. Вот хочешь ты черный цвет, нажимаешь на кнопочку и пожалуйста. Хочешь белый цвет авто, опять же нажать на кнопку. Легко просто. Я пока еще не понял, как это работает, но сам результат очень впечатляет. Вы только представьте, автомобиль из черного превращается, например, в розовый, когда за руль садится твоя любимая девушка. Ну, решили вы поменяться вдруг. Раз, и все. И все, дело сделано. Да, крутая вещь, словно какая-то фантастика. Ну, не знаю, говорят, что скоро серийное производство будет таких автомобилей. Поживем, как говорится, увидим. Ну, а что должен уметь ваш автомобиль, который пока еще не умеет менять цвета, но чтобы вы полюбили его еще больше? Вот чего вам не хватает? Напишите 965-115-5115, все принимается в Максе. Я жду, короткие голосовые в том числе.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: полюбили его еще больше. Все варианты, ваши ответы принимаются в Макси 965-115-5-115. Ну или чего вам не хватает в тачке? Максим пишет: мне не хватает игрового места с компом, чтобы сам находил свободное место на парковке. Это вот что-то из области фантастики от Инны. Сергей пишет, чтобы сам заправлялся. Ночью уезжал на заправку, заливал бензин и возвращался. Я просыпался, и бак полный, и при этом деньги не тратил. Тоже из области фантастики. Чтобы сам мылся, заезжал на мойку раз в неделю, а я сидел дома и пил чай, об этом вообще не думал. Распознавать мое настроение по голосу и включать подходящую музыку, бодрую или расслабляющую, вот такое вот послание. Фильтровать воздух так, чтобы в пробке пахло морским бризом, а не выхлопными газами. Чтоб у кресла была функция массажа, это Виолетта мечтает. Марк нам записал голосовое сообщение. Марк, что у тебя там интересного, признавайся, рассказывай.
1: Здравствуйте, мне не хватает спального места в автомобиле.
0: Ну, я думаю, тебе просто нужно поменять автомобиль и за советом обратиться уже к дальнобойщикам.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 27 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер южный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Vive. Немного серьезные, да, ребята, но при этом даже они вот пребывают, знаете, в таком настроении серьезность, в кавычках, могут включать тусовку. Ну, собственно, мы тоже включаем, и хочется, вот знаете, задать вопрос, поинтересоваться, как у вас с настроением там играть хотите? Игровое оно настроение? Получать подарки есть желание? Если вы на все предыдущие вопросы ответили «да», тогда стоит, мне кажется, звонить 8495-956-1012, набирайте этот номер прямо сейчас, как можно быстрее. Еще раз номер 8495-956-1012. Впереди у нас квиз. Желаю вам удачи!
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
13: До 31 июля 2026 года. Подробнее на label.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода».
17: создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
18: А дальше тусовка
19: on DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Начинается у нас квиз здесь на Радио ДФМ, и сегодня в нем принимает участие серьезный человек, менеджер по продаже, между прочим, продают автомобили, это Роман из Томска. Рома, привет, доброго дня.
1: Привет, ДФМ, привет, Тимур.
0: Ну, сегодня какие-то удачные продажи были, или только вот клиенты намечаются там на горизонте, где-то они появляются?
1: Ну, намечаются, будет, и вообще-то сегодня у меня выходной.
0: О, ну, если ты отдыхаешь, я тебе желаю хорошего отдыха. Ух, ну, прости, придется вот немного поработать в квизе, ответить на мои вопросы и, надеюсь, показать хороший результат. Так, Рома, одна минута у нас на то, чтобы, собственно, все эти вопросы рассмотреть, чтобы ты на них ответил, а потом почитаем количество правильных ответов, и уже в четверг, на этой неделе в четверг, мы будем подводить итоги, потому что эта рабочая неделя у нас короткая. Хорошая новость, приятная. Рома, надеюсь, этой короткой рабочей неделе тоже, безусловно, рад. Хочет, конечно, верить, Рома. Ну, молчание — знак согласия, хорошо. Ром, ты готов? Самое главное, скажи мне, пожалуйста.
1: Да, конечно.
0: В таком случае, я тебе желаю удачи и, пожалуйста, погромче правильные ответы. Твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. Всемирный день океана, 8 июня. Какой океан омывает берега России на севере?
1: Северо-ледовитый.
0: Это правильный ответ. Домохозяйки отмечают свой праздник. Какой кухонный прибор используется для быстрого измельчения продуктов и приготовления смузи? Как называется этот прибор?
1: Миксер.
0: Я не слышу.
1: Миксер или нож.
0: Изготовление продуктов и приготовление смузи, я сказал.
1: Ну, миксер.
0: Ну, ладно, принимается, может быть, кто-то еще при помощи миксера тоже. На самом деле, это, конечно, блендер. 157 лет назад придумали устройство для уборки пыли за счет всасывания потока воздуха. Как называется это устройство?
1: Пылесос.
0: Не слышу.
1: Пылесос.
0: Пылесос, правильно, да. Американский рэпер и продюсер отмечает сегодня день рождения. А вот какой именно, угадай, пожалуйста, по фрагменту. Внимание сюда.
1: Экзибит какой-нибудь?
0: Нет, это Канье Уэст. В каком городе 30 мая Канье Уэст дал свой концерт, на котором побывали 119 тысяч человек?
1: Лос-Анджелес?
0: Нет, Стамбул. Все это было в Турции. Так, подводим итоги. Роман, очень плохо слышал тебя, твои правильные ответы. Ну, пришлось, видимо, кричать, чтобы хоть как-то, знаешь, донести эту информацию. Океан, да, действительно, на севере это Северный Ледовитый. Ответ принимается, блендер-миксер. Ну, если ты смузи готовишь при помощи миксера, Ром, то ты тот самый человек, который обходится без блендера. Ладно, тоже засчитано, пылесос засчитано, Канье Уэст мимо, Истанбул мимо. Три правильных ответа ровно за одну минуту из, сейчас я тебе скажу, из пяти возможностей. Пятерочка могла бы быть, но... Рома! Что ж такое? Да я понимаю, что бывает. Еще бывает такое, что за три даже правильных ответа тебе достается фирменный мерч Радио ДФМ. Такое тоже бывает. Поздравляю тебя!
1: Спасибо!
0: Ром, спасибо тебе, ну и чтобы как следует взбодрить не только себя, но и всю страну, но и любимый город Томск, сейчас на счет три, как можно громче, как можно позитивнее слово «квиз». Раз, два, три. Рома!

0: Ребята, Whatever Takes, Imagine Dragons на Radio DFM. Ну, слушайте, даже когда вот наслаждаешься их треками, эмоции переполняют, когда бываешь на их концертах, это просто... Ох, я вспоминаю тот момент, когда мне все-таки посчастливилось побывать на их выступлении. Да, Imagine Dragons — большие молодцы. Я Тимур Белов, я знаю то, что и вы у нас большие молодцы. Вот именно вам я желаю легкого продолжения этого понедельника. Пусть обязательно сегодня все получится. Далее встречайте тоже большого молодца Артема Скоробогатова. Ну, а я, Тимур Белов, вернусь уже, ну, скорее всего, завтра в 10 утра по Москве. Это DFM. Включайте тусовку и хорошего продолжения лета.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 27 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер южный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в довольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется...

0: чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
2: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь.
3: В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 13 часов. Radio DFM.

0: Культовый трек от итальянской певицы Гала «Freed from Desire» сквозь годы врывается в эфир радио DFM, и, надо сказать, неспроста, потому что до старта чемпионата мира осталось всего 3 дня, где наверняка футбольные фанаты с удовольствием будут его распевать. Ну а пока в эти выходные мы с вами занимались, так сказать, ничего не деланием. Наша 19-летняя теннисистка Мира Андреева играла на турнире «Ролан-Гаррос» и вынесла всех соперников до единого, одержав уверенную победу и завоевав титул большого шлема.
1: Молодец.
0: Согласен, Владимир Владимирович. Хороший такой невзначай в очередной раз щелчок по носу нашим недругам. Спасибо тебе, Мира. Мы тоже его хотим. Я вас категорически приветствую. Здесь уже Артем Скоробогатый, и я желаю всем легкого старта рабочей недели. Ну и своих личных побед, конечно же. На очереди игра Fake News. Попробуйте угадать, какие новости произошли в реальности, а какие нет. Ибо на кону наш фирменный мерч. Все, запомнили? Тогда ждите моей команды и первыми дозванивайтесь в студию.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
5: Right now... А теперь тусовка.
6: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Друзья, с нами на связи Екатерина. Катя, приветствую тебя.
1: Привет, привет.
0: Очень такая бодрая для понедельника. Хорошо, да, началась неделя для тебя?
1: Да, у меня выходной.
0: Вау, чувствуется по голосу. Ну и еще появляется в рамках выходного возможность выиграть фирменный мерч от радио DFM. Обновленный, кстати говоря, термокружка на кону. Чего, собственно, делать? У нас уже готовы для тебя три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом тебе и вам тоже, дорогие друзья, озвучу. Ну а ты, Катюша, если определишь правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаешь наш фирменный мерч. Итак, погнали! В Анголе ученые нашли десятки неизвестных науки видов насекомых. Как ты считаешь, правдивый заголовок или нет?
1: Правда.
0: Минцифры запретила программистам использовать искусственный интеллект в работе.
1: Тоже правда.
0: В Москве открылись курсы, на которых взрослые изображают животных, чтобы исцелиться от забот и проблем.
1: Тоже правда.
0: Как говорится, не квадроберами едиными. Это во-первых. А во-вторых, Екатерина, дорогочечек, с победой тебя. Мне показалось, что это было непросто, хотя ты достаточно уверенно отвечала и комментировала заголовки, но в одном ошиблась. Давай проверим, в каком. Да, действительно, в Анголе ученые нашли десятки неизвестных науки видов насекомых. Нет, Минцифры не запрещала. Кать, ну ты вдумайся, программистам использовать искусственный интеллект в работе. Ну как? И да, в Москве открылись курсы, на которых взрослые изображают животных, чтобы исцелиться от забот и проблем. Кстати, ты себя каким животным ощущаешь? Если ощущаешь, правда.
1: Котом.
0: Котом? С усами? Вот такими?
1: Нет, ленивым и жирным.
0: Согласен. Вот некоторым, кстати говоря, в понедельник это очень было бы показано. Но, видимо, не тебе, потому что ты на выходных. Мы тебя поздравляем, забирай наш фирменный мерч, Катя, и передавай приветы, если есть кому.
1: Привет всем, кто меня узнал, и передаю привет своему городу Тюмень.
0: О, такие дела. Я еще, кстати, обязательно вернусь, потому что расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
2: 0+. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий!
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробно.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капи».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Таки предлагаю перевернуть календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1786 году в Нью-Йорке впервые начали продавать мороженое. В 1824 в Канаде запатентовали первую в мире стиральную машинку, а в 1869 в Америке изобрели первый в мире пылесос. Он, правда, мало походил на тот, который мы все знаем сейчас, так как в его верхней части располагалась ручка с вентилятором, которую нужно было крутить и одновременно толкать устройство по полу.
1: Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Соберите новую коллекцию игрушек-мадагаскариков. Покупайте в магните экстра и семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Жми на газ до упора.
11: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
12: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
13: «Баба-баб» приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00 на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. «Баба-баб». Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Хорошо забытое старое, не так ли? Сэша Деланте только что в эфире радио DFM. Ну а что до здоровых инноваций, то в Америке создали живительный пластырь. Внутри него вроде бы как имеются специальные клетки, которые помогают ранам заживать быстрее. Ну, будем надеяться, что это не очередная маркетинговая уловка, направленная на заработок денег. А клиенту фигу с маслом.
1: Да.
0: Что сегодня такое происходит? Короче, мы вас никогда не обманываем и всегда готовы подарить наш фирменный мерч. Вот что хочу сказать. Если вас не подведет ваша же интуиция, дорогие друзья. На очереди игра «Что было дальше?». С меня начало новости, а с вас правильный вариант концовочки. Чуть позже не проморгайте, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю желать вам легкого старта рабочей недели.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: было дальше, будем надеяться, что знает Любовь. Любовь, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Откуда вы к нам пожаловали? Рассказывайте.
1: Город Владимир.
0: Хорошее дело. Давайте поупражняемся в вашей интуиции. Вот насколько она у вас работает и таки в самый ответственный момент вас сейчас не подведет. Что было дальше? С меня начало. Хочу подчеркнуть самые нереальные реальные новости. Следом я предлагаю три варианта развития событий. То бишь три варианта концовочки. Выбираете правильный. Дарим фирменный обновленный мерч от радио DFM. А если нет и останется время, послушаем с удовольствием ваши приветы. Итак, Любовь. Житель Санта-Барбары установил новый мировой рекорд по... Многоточий вопрос. Чего было дальше? А вот теперь выбирайте. По поеданию бургеров, по надеванию футболок или по просмотру сериала «Санта-Барбара». Теперь ваш ход. Выбирайте.
1: Наверное, по просмотру сериала.
0: «Санта-Барбары», да?
1: Ну, конечно.
0: А сколько он там шел? Лет 15, по-моему, да?
1: Ой, я сбилась со счета.
0: Я тоже. Думал, вы в курсе. То есть ни бургеры, ни футболки вас не интересуют? Вы вот так вот прямо нацелены на Санта-Барбару, да?
1: Нацелена.
0: Житель Санта-Барбары установил новый мировой рекорд по надеванию, сумев за раз натянуть на себя 121 футболочку.
2: Ох, ловкач.
0: Любовь, дорогой человек, ну не сегодня, увы. Я развожу руками, а вы передаете ваши фирменные приветы. Поехали.
1: Всем привет, хорошего настроения, солнечного летнего.
0: Обязательно. Вместе с радио DFM, кстати.
3: Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, слушайте, я вам сейчас дам лайфхак, ребят. Вот честно, когда вы уезжаете в отпуск, что нужно сделать, чтобы не думать о том, я выключила, я вытащила из розетки, я окно закрыла, боже, я не закрыла или закрыла.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Вы берете телефон, включаете видео перед тем, как выйти из квартиры, и проходите со своим телефоном на видео всю свою квартиру. И тогда, когда у вас будет очередной приход тревожности, вы просто посмотрите на видео, вытащили вы из розетки, например, что-нибудь или нет.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на level.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хилионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день солнцезащитных очков, а также день примерки прошлогоднего купальника. И в случае чего срочно принять меры.
1: Не виноватая я! Он сам пришел!
2: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию морскую на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Дорогие друзья, шуточки кончились. Хватит откладывать мечту на потом. Пора действовать. В Удмуртии на продажу выставили коттедж в виде настоящего пиратского судна. Собственно...
1: Да ладно!
0: Да что ж такое сегодня происходит? Дальний Таркач. Внутри него оборудованные каюты, а снаружи палуба, мачты и даже трюм. Стать капитаном собственного судна можно, ну, как вы думаете, за сколько? Ну, есть какие-то вообще варианты? А должны иметься, я вам скажу, за 1,5 миллиона рублей.
1: Опачки!
0: Угу, да-да. Ну, а стать обладателем фирменного мерча от радио DFM можно за победу в игре «Слово дня». Просто дождитесь моей команды, первыми дозвонитесь в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Вот и все дела. Всем еще раз пламенный привет. Это Артем Скоробогатый. Объявляю небольшой перерыв.
2: Реклама.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: связи Громотей Денис, который так и сказал. А что ты, говорит, услышал, какая-то игра? Дай-ка, думаю, поиграю. Денис, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну, во-первых, мы вам аплодируем, потому что, наверное, вы Громотей.
1: Да.
0: У мамы, да? Мамкин Громотей. Нет, Денис, ну это все шутки. Давайте серьезно теперь. Что было по русскому языку? Вспомните?
1: Ой, да, как обычно.
0: Ой,
1: это
0: давно и неправда. Ой, я уже и забыл. Ну, было дело. Да, у меня тоже было дело.
1: Да,
0: строечки на четверочке, местами пятеро. В общем, короче говоря, вместе с радио DFM всей страной подтягиваем знания по русскому языку. Денис, чего я от вас хочу? Игра называется «Слово дня». У меня есть новостной заголовок, внутри которого для вас, предательски или нет, скрывается слово, где вам надо бы правильно поставить ударение, да. Зато какой приз в случае победы? Фирменный мерч от радио DFM. Я вам желаю удачи. А теперь навострите ушки. Значит, блогеру Владу А4 исполнилось 30, и он похвастался, что к этим годам он открыл свой собственный магазин, а также несколько бутиков или бутиков. Вы как считаете, Денис, правильно говорить?
1: Бутиков, наверное, бутиков. Ну, пускай будет бутиков.
0: Да, вот именно так.
1: Такое, да, я никогда не встречался с таким ударением, чтобы на это слово падало, как бы правильно, не знал я.
0: А потому что оно пришло к нам из французского, в котором, как известно, ударение падает на последний слог. То есть правильно говорить. Так, подождите, вы сказали бутик? Бутиков?
1: Да, нет, бутик. Бутиков.
0: А, бутиков, и все. Я тут сам это уже, короче, поплыл. Правильно говорит бутик, и, соответственно, бутиков, уважаемый Денис. Я вот тоже в последний момент заплутал, вот, бутиков, и вы вот, понимаете, запоминаете, бутиков. Бутик, короче, правильно слово бутик, и все, вот тебе бутиков. Денис, бутиков, уважаемый, без приза, без подарка на сей момент, но с вашими приветами.
1: В школе такие вопросы не задавали.
0: А у нас задают каверзные, понимаете ли, потому что за них в случае победы дарится фирменный мерч от радио DFM. Передавайте приветы, Денис, уважаемый.
1: Хочу передать привет своей любимой жене города Белгорода и дочке Альвене. Желаю крепкого здоровья, ждите папу, папа скоро приедет.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 27 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит 26 градусов тепла, ветер западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство, влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
5: ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки.
8: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
9: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Welcome back, and right now.
15: А теперь тусовка
14: on DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: как обычно, собственно, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Минцифры заявило, что собирается внедрить возрастную идентификацию в интернете. Ученые доказали, что люди в очках умнее и быстрее делают успешную карьеру, а в столичном парке «Остров мечты» отстроили огромную башню свободного падения высотой с 25-этажный дом. Как ожидается, заработает она 11 июля.
1: Куда вы бежите? Друзья мои, это совсем не страшно.
0: В середине июля вы знаете, где пощекотать себе нервишки в столице. Все у меня на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове 27 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит 26 градусов тепла, ветер западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
11: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
10: Собираемся, дорогая!
11: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
13: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
14: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: сейчас в Ростове плюс 26 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
2: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Баба-баб приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00 на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11.
6: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.

0: Ох, понедельник, непростой день. Сегодня у нас 8 число. Ну, хотя бы лето началось, и вот это уже приятно. Давайте посмотрим, какие праздники отмечаются. Сегодня у нас день жизнелюба. Надеюсь, вы, кстати, из таких. Пусть у вас все хорошо будет. Всемирный день океанов празднуется. Международный день домохозяйки и домохозяина. Вот, если домохозяйки нас слушают, с домохозяинами, естественно, мы вас поздравляем. И еще сегодня день таинственных знаков и предсказаний. Если верите вот в это запредельное все, конечно, тогда вас поздравляем. Ну, а для всех остальных у меня вот такое предсказание. Ребят, в этом часть поиграем, разыграем мерч. Возможно, вам повезет. Пусть это будет именно вашим тайным знаком. Меня зовут Женя Кротов. Продолжаем слушать музыку. Будьте с нами.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
13: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: говорят, что обещанного нужно долго ждать, но мы здесь долго терпеть вас не заставляем. Мы переходим к розыгрышу мерча. Тема вот такая. Что такого странного у вас есть дома? Абсолютно, ну, на всякий случай просто. Обычно это никогда не нужно, но, тем не менее, оно у вас есть. Номер наших мессенджеров 8-965-115-51-15. Присылайте ваши ответы. Напомню, что победить может каждый. Победителя выберем случайным образом.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Папа Пап приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22:00. 13 июня в 23:00 на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Можно написать на листочке свое самое-самое заветное желание. Самое главное – это посыл. Вы должны действительно этого хотеть, представлять и чувствовать себя так, как будто бы это желание уже исполнилось. И вы, вот, например, сидите не здесь, а лежите в шезлонге на Мальдивах.
2: Ну, зачем Мальдивы? Давайте чуть покруче возьмем. Геленджик.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Да, действительно, Геленджик и Сочи мне не по карману. Мама Мальдив, вы хотели вот узнать эту правду? Спасибо.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.

0: всем параметрам.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
13: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
15: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов.
16: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
17: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Давайте узнаем, какие сообщения вы прислали нам. Я задавал вопрос, что такого странного у вас есть дома, чисто на всякий случай. Вот что прилетело. Привет, Дим, это Антон пишет. У меня дома лежит, конечно же, тот самый пакет с пакетами, огромным количеством. Причем это не просто пакет, это коллекционный пакет из разных магазинов. Не знаю, кому пригодится, но мне нравится. Пишет Дима, храню дома старую клавиатуру, на всякий случай, вдруг это сломается. Правда, она, мне кажется, уже даже в порт не подойдет, но ничего, пусть лежит. У меня дома есть свеч там, фонарик, настольная игра. Ну, знаете, на случай, если вдруг придут друзья, им срочно нужно будет домой уйти. Ну, вернее, мне придется их отправить. Вот, достаешь настольную игру, и все сразу уходят. Да, прекрасно понимаю. Всем привет! Держу дома 6 пустых стеклянных банок. Не знаю, зачем они мне, но я помню, бабушки нужны были в детстве, поэтому и у меня дома тоже лежат. И еще Лена нам написала, уже лет 10 храню дома набор для шитья. Ну, на всякий случай, если вдруг придется что-нибудь сшить, но как-то не пришлось ни разу, однако пусть хранится, это уже просто приятное воспоминание. Что ж, узнаем, кто у нас получит подарок, как и говорил. Мы определяем победителя абсолютно на рандоме,

0: Юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный 24.
7: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
8: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
9: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
10: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go! Pago!
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Юля Пагой, я работаю радио. Ведущий, и я такая же, как все. Я тоже чихаю и матерюсь на тополиный пух. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре у нас 8 июня 2026 года. Это понедельник, между прочим. И сегодня отмечают день рождения пылесоса. Если у вас есть пылесос, давайте поаплодируем всем, у кого есть пылесосик. День жизни. Люба, также сегодня Всемирный день океанов, день петербургских кошек и котов. Почему-то именно питерских, ну вот тем не менее. Зато есть Международный день домохозяйки и домохозяина, сегодня отмечается. День социального работника, давайте поаплодируем. Так, и еще сегодня Петров пост. Дмитрий, вы будете пост этот держать?
2: Нет,
1: вот
2: не
1: это тоже не хотите, да?
2: Ну как? Ну, хотим, но не получается.
1: Хотим, да. Трудно пост летом держать.
2: Да.
1: Вот мне кажется, пост, он действительно правильно, то, что его вот главный, великий пост, он где-то вот весной, да, такое, когда, ну, вроде и дома посидеть можно, по факту. А летом как? А никак. Карп Карполов сегодня, видимо, уже можно карпа ловить. И, друзья, сегодня мы решили обсудить с вами следующее. Какая бытовая мелочь делает больно вашей психике? Вот бывают такие вещи, вроде бы ерунда, а делает прям больно. Прямо неприятно. Вот когда раскидывают мокрые полотенца у меня. Я вот терпеть не могу, когда мокрые полотенца где-то валяются. Когда заплевывают зеркало зубной пастой. Я однажды купила синюю. Знаете, такая синяя, сейчас везде рекламируют, отбеливает зубы. Когда я увидела, что зеркало теперь все в синей пасте, вот этих каплях синих, я ее спрятала. Теперь пользуюсь я одна. Дмитрий?
2: У меня это один носок в руках, когда вторая его половинка где-то там болтается в недрах стиральной машины.
1: Я еще терпеть не могу, когда, знаете, люди, например, на дне кастрюли оставляют суп. Вот прям специально на донышке ты уже даже не сможешь это не зачерпнуть половником, ничего из этого сделать, только вылить, перелить, но специально оставлять, чтобы кастрюлю не мыть, потому что кастрюлю мыть, это, примерно, так же неприятно, как и грязную сковородку. И вот на грязной сковородке обязательно оставят одну котлетку. Ну зачем мыть грязную сковородку, если будет ее мыть тот, кто съел последнюю котлету? В общем, друзья, обязательно пишите, какая бытовая мелочь делает больно вашей психике и наши координаты.
2: Группа радио в DFM ВКонтакте и прямой номер для сообщений в удобном для вас мессенджере 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
9: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте. 400 граммов. 249 рублей. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В «Ленте».
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Так, друзья, у нас ночью 0.54 стартанул 23-й лунный день. Мы о нем сейчас поговорим, конечно. Целый день он с нами, целое утро. Началась четвертая, последняя фаза лунного месяца. И сегодня, значит, может возникнуть апатия. Типа устали. Нормально, как раз вот после выходных нужны еще выходные. Сегодня вами может овладеть соблазн ввязаться в авантюру, поссориться с людьми. Окружающая взвинченная атмосфера накаляется. Просто ввязаться в конфликт и стать его причиной. Старайтесь подавлять в себе любые негативные эмоции, оградить себя от людей на этот день. Будьте внимательны и осторожны. Займитесь укреплением своего здоровья. Также прощайте в этот день людей, и они обязательно простят вас. Избегайте возбужденной толпы. Практикуйте виды самообороны, но не перегружайте себя активными занятиями. По поводу любви. Сегодня любой обмен мыслями, невинный разговор грозит обернуться крупной ссорой. Люди взвинчены, ищут в словах скрытый смысл. Многие одержимы завистью, ревностью и обидой. Поэтому лучше излагать вещи прямо, без намеков, иначе вас могут неправильно понять. Ну и по поводу работы, один из самых худших дней для бизнесменов. Не начинайте ничего нового, лучше доведите до конца то, что когда-то запланировали. Ну а то, что нас ожидает уже в 24-й лунный день, который стартанет тоже ночью после нуля, практически сразу, мы расскажем в следующем часе, окей?

0: On DFM. Ну, давайте, друзья, не стесняйтесь. У нас сегодня тема нормальная, такая хорошая для понедельника.
1: Какая бытовая мелочь делает больно вашей психике?
0: Можно же высказаться. Можно же вот все, что накипело, выдать. Вот, например, пустые тарелки в холодильнике. Плюсую. Тоже очень сильно раздражает. И могут стоять там сколько угодно времени, и никто не догадается их, в общем-то, помыть и вытащить. Все ждут какую-то фею. Вот, кстати, почему-то есть зубная фея, но никто не привлекал в свою жизнь тарелочную фею. А тарелочная фея – это та, которая уберет все, пока ты спишь. Классно? Мне кажется, это очень круто.
1: И был бы какой-нибудь маг, который убирает всю просрочку из холодильника, чтобы не ты этим занимался, а кто-нибудь другой.
0: Вот я абсолютно уверена, что у каждого из вас есть в холодильнике банка. Вы уже не помните, что она там стоит, или помните, но каждый раз думаете, надо выкинуть и оттягиваете этот момент. Там уже наверняка какая-то особенная жизнь, наверное, целая вселенная. И представляете, вот так, если подумать, ну вот со стороны, с точки зрения квантовой физики, мы настолько маленькие, вот настолько, что, представляете, если мы, вся наша планета и огромная вселенная, это банка в чьем-то холодильнике. Кошмар.
1: Ой-ой-ой.
0: Ты представляешь? В каком-то, ну, другом мире.
1: Масштабы такие, что,
0: честно говоря... А масштабы вселенной гигантские. Просто это действительно может так быть.
1: Как будто можно и на работу завтра не идти. Потому что смысл?
0: В банке сидишь и все. Так, еще длиннющие волосы по всей квартире, причем мои. Как в том сериале, мы с первого класса вместе за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Бригада, я и мои волосюшки. Вот, кстати, эти волосы столько семей разбили. Вот если без шуток говорить, да, вот оставленный волос, причем иногда бывает так, что человек даже не виноват, просто он где-то сел, он к нему прилип, ну, бывает, в транспорте, да, там кто-то сыпется, что называется, а потом приходит он домой, чей это волос? Рыжий. Чей-то, а она блондинка, например, понимаешь? Чей-то волос. Начинается скандал.
1: Иногда так бывает, что ни одного волоса, тебя спрашивают, ну и кто это, лысая сволочь?
0: Вот так тоже может быть. А, муж и дочь оставляют всего по капельке. 2 чайные ложки творожка, 1,5 соломинки, 1/2 чайной ложки плавленного сыра, 1 конфетку. Не могу побороть в них эту привычку. А знаете, почему вы не можете? Потому что вы спокойненько, потому что вы настолько уже устали им об этом говорить, я уверяю. Вот просто настолько устали, что думаете, о, господи, оно того не стоит. И просто выкидываете или доедаете сами, уже ничего не говоря. Вот так. А человек понимает, что если прокатывает, значит, и чего? Зачем от этой привычки избавляться? Логично?
1: Конечно.
0: Логично.
1: Ребята, у нас впереди игра, которая называется «Есть контакт». Звоните прямо сейчас, поиграем с вами через некоторое время. Телефон 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет?
4: Тогда включаю.
6: Let's go dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный 24.
5: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
12: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
13: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
14: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Let's go, super people! На моем идеальном английском это вперед, дорогие друзья! Поехали! И прямо сейчас будем играть вместе
1: с Дмитрием из подмосковного города Щелково. Дмитрий, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Дмитрий будет объяснять слова для Алены из подмосковных Мытищ. Алена, вы с нами?
2: Да, конечно.
1: Супер.
0: Очень приятно, друзья. Конечно же, мы дадим вам целую минуту времени на то, чтобы вы быстренько поняли друг друга. Два слова отгадаете, уже круто. На старт, внимание, поехали!
2: Поехали. Значит, спецодежда, в которую одеваются сантехники, электрики,
3: проба,
2: еще.
3: Не брюки. Еще накидывайте варианты.
2: Не брюки.
3: Что-что?
2: Не брюки. Спецодежда, но не брюки.
3: Комбинезон.
0: Есть.
2: Да. Есть. Следующее слово. Значит, ягода. Она имеет оттенок такой, как небо. Говорят, она полезная для...
3: Голубика.
0: Есть.
3: Голубика. Есть. Черника.
0: Есть, голубика.
2: Автомобиль, который снегопад выгребает лучше всех и едет, невзирая на то, что он завален снегом.
3: Вездеход, снегоход. Еще.
2: Автомобиль, который у нас применяется в городе.
3: Автомобиль, который...
2: Который по городу, по дорогам, по этим.
0: А уже это все, который... дороги уже однокоренное было. Это внедорожник. Но с внедорожником вы не справились. Зато два других слова отгадали очень хорошо. Поэтому мы вам отдаем подарки.
1: Это наши фирменные кружки. Два слова из трех было отгадано. Этого достаточно для получения подарка.
0: Ну и, конечно, ура, еще по 10 секунд на все ваши приветы.
1: Дмитрий, начинаем с вас.
2: Да. Мне еще с прошлого раза кружка не пришла. Это когда Юля была влюблена, тогда вот я тогда выиграл. Когда это было, я не помню, но потом вспомню.
0: Я влюблена каждый день. У меня так в принципе, знаете, так можно говорить, когда Юля была... Юля влюблена всегда, каждый божий день.
2: Нет, тогда было прям проявлялось там прям
0: энергия. Да, это всегда проявляется, вам кажется просто. Это если у меня тема такая, я могу сочинять тут немножко. Вы все время все за чистую монету-то не принимаете.
1: Дмитрий, кому будут ваши приветы?
2: Мы все додумываем тогда.
0: Конечно. Конечно, все половина фантазии.
2: Значит так, вам большое спасибо за то, что вы развлекаете нас уже вечером, а не утром. Юля, очень рад, что вы выздоровели. Спасибо. Я, правда, не понял, а как Попов связан, что вы заболели?
0: Боже мой. Вы прям все секреты.
1: Мы с вами поговорим за эфиром, и все подробности нашей личной жизни я вам расскажу. Алена, кому будут ваши приветы?
3: Ой, безумно хочу передать всем привет своим друзьям, своим близким. Руслан, Настя, Димочка, который супруг рядом сидит. Все меня слушают, меня поддерживают и болеют в прямом эфире. В общем, все, кто меня узнал, всем передаю с удовольствием привет.
0: И всем здоровья, друзья. Не болейте летом, это очень безусловно обидно.
4: Есть контакт. Есть контакт. DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
5: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
1: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
5: Неплохо было бы, как есть «Шурлы-мырлы», астраханская версия «Хурды-мурды».
4: И порадуются за вас, как за себя.
1: Попадать. Да!
6: Валять дурака.
1: Да!
5: Кисна Мика.
6: Кисламина.
1: Браво!
4: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
4: Реклама.
7: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: продолжаем разговор. Ну и, конечно, друзья, у нас сегодня тема.
1: Какая бытовая мелочь делает больно вашей психике?
2: Не люблю, когда сообщения в мессенджере пишут по одному слову. В итоге вместо одного предложения приходит 10 сообщений, каждый из одного-двух слов. Честно говоря, тоже терпеть это не могу. Понимаю, что это делают люди специально, чтобы не разделять деепричастные обороты. Наверняка.
1: Я в мысли там только об этом, о деепричастных оборотах.
2: Ну зачем вот это «привет»? Как ты? Я все ок. Вот это вот, вот просто, знаешь, действительно, приходит 20 сообщений, а смысла там ноль во всех 20. Все можно было уместить в одном. А сын оставляет на сковородке маленький кусочек курицы и ложку картошку, гречки. Правило последнего, кто съел мою посуду, бесит. Это вот мы сегодня уже обсуждали. Мою нервную систему рушит, когда человек прихлебывает, когда ест суп. Это не прихлебывает, это называется сёрбает. Сёрбает суп. Представляете как? Делал титанические усилия, чтобы не сказать об этом своей девушке, ибо обиделась бы на 100%. Надо было сказать, как ты виртуозно сёрбаешь. Она бы спросила, что это такое, вы бы ей объяснили. Вроде бы как бы и намек на то, что это она делает, и в то же время пополнение словесного ряда.
1: Конечно, зайти через комплимент.
2: Да.
1: А уже потом уже сказать, да, что извините, вы
2: мне мешаете. У тебя такие красивые желтые зубы. Знаешь, вот из этой категории.
1: Алексей пишет, когда едят из моей тарелки, вот есть у тебя свое, вот и ешь свое, зачем ко мне лезть? Вот Алексей прям это бесит.
2: Это самообман, да, действительно, самообман. И я даже знаю мысль, с которой это происходит. Потому что когда ты себе заказываешь что-то калорийное, ты уже понимаешь, что ты съела что-то калорийное. Завтра, скорее всего, тебе будет за это стыдно, когда будешь стоять на дорожке. А если ты... Я у тебя буквально две картошинки возьму. Я вот, конечно, не буду, я на диете. Вот. И там, где две, там и 10. Вы же не считаете, понимаете? А мозг думает, что вы ничего и не ели. Он не засчитывает это. Поэтому все вот так.
1: Не мое, значит, не было, да?
2: Да, значит, не было. Правильно. Моей психике делает больно вся бытовая мелочь. Иногда не знаю, с чего начинать уборку, не ругнувшись. Главное, вовлечь детей, не споткнуться об раскиданные игрушки. Никто, кроме меня, не выкинет втулку от туалетной бумаги. Рулон достают, на полку ставят. И все. А вот эта вот история тоже, когда, ну, надо вытащить же, а потом засунуть обратно. Это... А помните, какие были прекрасные смываемые втулки? Вот надо срочно нам, конечно, вот это надо вернуть. Вот здесь вот надо нам импорта заместить, я считаю, 100% смываемые втулки. И вроде бы фигня, нафига они нужны, ну, по факту. Но смотреть, как она исчезает в унитазе, это какое-то было особенное удовольствие.
1: Да, было удовольствие смотреть, а вот это вдруг, вот это тоже смываемое.
2: Нет, та не смываемая. И это очень важно, потому что так можно засорить конденсат. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное, и все самое интересное будет здесь.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе...

0: Язов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
1: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
2: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
3: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ТФМ.

0: 19 часов 3 минуты в Москве. Начнем мы с мудрости из интернета. Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной. В общем, друзья, мужчины, женщины, мы вас приветствуем здесь. Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пого.
0: И напоминаем тему.
1: Какая бытовая мелочь делает больно вашей психике?
0: Очень много. У нас народ вообще любит попсиховать иногда. Вот так вот вроде все ровненько и как-то даже неинтересненько. Нам нужна движуха для того, чтобы мы почувствовали себя живыми, можно сказать. Немножечко так подшатать себе нервы. И благо есть люди, которые совершенно точно нам в этом помогают. Значит, когда забывают элементарные вещи рядом люди, вот раздражает. Когда думают вслух вот это вот и подобные вставки. Слова-паразиты, кстати, очень многих раздражает. Еще когда чавкают. Очень сильно бесит. Еще делают это так громко, как будто первый раз в жизни употребляют еду. Ну, понимаете, дело в том, что вот как будто бы ты, когда чавкаешь, вкуснее. Ты чувствуешь вот все оттенки в этот момент. А когда просто вот так, знаете, как-то неестественно даже получается.
1: Если ты выражаешь свое удовольствие. Или вот руками, когда вот берешь вот что-то вот.
0: Руками кусь, это вообще практики эзотерические. Им все говорят, что надо есть руками, потому что таким образом ты соединяешься с какой-то чава-чакрой. Ну, в общем, там какая-то очень важная история. Вот. Ты должен чавкать и есть руками. Тогда чава-чакра у тебя вся будет раскрыта, и все будет замечательно. А если ты будешь есть вот так вот чопорно, да, вилочка, ножичек, все остальное, чава-чакра не раскроется, и, соответственно, не получишь ты по-настоящему удовольствие от еды. Так, меня сильно раздражают моменты, когда пытаешься уснуть, а часы в твоей комнате издают звук тик-так, это мешает расслабиться. Также меня бесит в бытовой жизни то, что когда в душе хочется сделать воду теплее или холоднее, поворачиваешь регулятор температуры совсем немного, вода сразу становится либо ледяной, либо кипятком. Вот так вот. Слушайте, это действительно, это вот ты начинаешь шаманить над этим краном. Я не знаю, у кого как, у меня происходит страшное. Сейчас мне, конечно, скажут все, а это у вас там как-то не подключена правильно вода. В общем, если кто-то смывает в туалете, то у меня сразу в ванной идет кипяток. Холодная вода вся уходит сразу в то самое место. И все, это кошмар. То есть в этот момент гарантированно услышишь мат, если кто-то моется. Потому что прям сразу кипяток идет. Ну, вот такая проблема существует. Поэтому, да, это тоже раздражает, когда кто-то смывает, когда ты моешься. Хотя все прекрасно знают, что этого делать нельзя. Так, бесит кружки после кофе или чая, которые просто споласкивают, а кромка остается в чем-то сладком. Или вот эта вот коричневая кромка. Ободочек. Да. Очень бесит, да. У человека, у которого каникулы, ему не надо рано вставать, обязательно заходит ночью на кухню, чтобы развернуть в пакете что-нибудь очень громко и разогреть в микроволновке. Кто рано встает, тот никому спать не дает. Это 100%. Но если человек поздно ложится, он тоже, честно говоря, может помешать тем, кто ложится рано. В общем, такая вот вечная... Это, знаете, это борьба миров. Это вот вечная, знаете, кому-то душновато, кому-то дует, кому-то...
1: Кто-то жаворонок, кто-то сова.
0: Спать, да, кому-то поднимать. Это вот вечная война миров. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Вы, главное, присоединяйтесь к нам, потому что у нас очень стильная, крутая кружка на раздаче. Если вам она нужна, пишите.
1: +7 495 956 112. Это телефон, чтобы дозвониться. Мы в этом часе поиграем. А телефон для вас, для ваших сообщений 965 115 5115.
0: Let's go!

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас расскажем, что нас ожидает 24-й лунный день, который стартует, собственно, ночью, в час ночи стартанет, и завтра весь день будет с нами. В этот день наше тело находится под контролем разума. 24-й лунный день – день пробуждения и трансформации сильной энергии. Раньше этот день был связан с фаллическими культами, так что это удачный день для того, чтобы, например, мужчине поменять работу. Или, например, получить какой-то новый статус. Ну, в общем, вот в этой истории. То есть пробуждается такая энергия силы, силы эго. Также этот день удачен для контроля своих физических сил, для обуздания своей природы. Рекомендуется нагрузка на мышцы, тренировки, активное участие в мероприятиях. Может открыться второе дыхание. Если вдруг вы чувствовали в последнее время себя апатично, чувствовали, что энергии как будто нет, вот в этот период обычно какой-то подъем ощущается. Ну и еще по поводу любви. Окружающие настроены благодушно. Возможно, не все захотят общаться, но грубить, хамить не намерены, хотя энергия довольно сильная, считается, что она мужская, она циркулирует во всем, мужская энергия, но при этом она достаточно позитивна, то есть она как раз побуждает к победам, к каким-то свершениям, а не к разрушениям. Также в любовных отношениях в этот период важно быть искренним, устроить романтический ужин. И это было бы очень неплохо в этот день. Также по поводу работы. Удачно для всех активных и целеустремленных людей, людей силы. Можно начинать новые дела, обсуждать текущие. День хорош для финансовых операций, торговли. Все будет удаваться, если приложить усилия. И, кстати, Луна в этот день благоволит творческим людям. С успехом пройдут концерты, выставки, показы, спектакли. Не ленитесь, используйте эту мощную энергию для осуществления каких-либо дел.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Let's go, друзья, и, конечно же, в ближайшее время мы с вами поиграем. У нас будет очень интересная игра на проверку интуиции. Если вы сомневаетесь в собственном чутье, не доверяете, так сказать, вот этому вот седьмому чувству собственному, то обязательно звоните, мы проверим, насколько он у вас действительно работает.
2: Телефон 8-495-956-101-2.
1: Ну и, конечно, несколько сообщений по теме.
2: Какая бытовая мелочь делает больно вашей психике?
1: Когда не опускают за собой стульчак. Подумываю воспользоваться суперклеем. Вот так. Раздражает, когда стоишь в очереди в магазине, работает одна касса, происходит чудо, открывается еще одна касса, и тут происходит самое интересное. Тот, кто стоял в конце очереди, расталкивает всех и судорожно выкладывает все содержимое моей корзинки. Охи-ахи, возмущение обеспечено. Особенно, если это был мужчина. Мне кажется, это как раз не самое страшное. Самое страшное – это когда... Ну, идите, мы подождем. Идите, взвесьте, мы подождем. Ничего страшного. Вот в этот момент я такая думаю, в смысле ничего страшного? То есть он ничего не взвесил, приперся тут такой налегке, а мы должны теперь стоять и ждать, когда он свои два гнилых помидора взвесит? Серьезно? Не, ну это просто вообще наглость, я считаю.
2: Нервишки страдают, конечно, в этот момент.
1: Особенно, когда ты есть хочешь. Друзья, ни в коем случае не ходите никуда в гипермаркеты, в супермаркеты голодными. Во-первых, вы возьмете больше всего, больше, чем планировали всего. Потому что вы будете смотреть на какую-то ерунду, которую в жизни бы не купили. И она будет вам казаться максимально привлекательной. Вы будете хотеть ее сожрать. В этот самый момент сожрать. И поэтому вы ее будете брать. А если бы вы были сытыми, вы бы на нее даже и не посмотрели, например. Ну и, во-вторых, самое главное, будьте ужасно раздражительные, потому что ваш мозг будет стремиться к еде, а вы будете задерживаться вот из-за таких вот помидорных маньяков. Понимаете, да, как это будет сложно? Так, еще Александр Лебедев пишет. Проще сказать, какие бытовые привычки раздражают моих близких. Вечно оставляю разделочную доску с крошками и нож на столе после того, как бутик себе сделал. Мне постоянно прилетает за то, что шторку в ванной не расправил, чтобы она сохла. Постоянно прилетает за оставленные зубочистки. Прилетает за то, что тарелки прибора просто в мойку ставлю, а не кладу в посудомойку. В общем, я тот еще принц, как говорится. Подвиг совершил один раз, а в поп целуют его каждый день. Да. Давайте поаплодируем за эту прекрасную правду жизни. Да не он молодец, вообще не молодец.
2: Нет, осознает свои ошибки, уже путь к выздоровлению.
1: Это просто правда в жизни, действительно такая. То есть, представляете, вот мужчина, он подвиг один раз совершил, а потом уже можно сидеть. Это как мне мама всю жизнь говорила, сначала ты работаешь на оценке, а потом оценки на тебя.
2: Дневник на тебя работает.
1: Вот да, это да, правда, да. Так и работает, особенно в личной жизни. Ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем. Еще раз напомним номер.
2: Номер телефона 8-495-956-112. Звоните прямо сейчас. It's showtime. Pago. Pago.
3: On DFM. DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
8: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
9: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
8: А что можно выиграть?
9: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
10: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тыка.
1: Камон, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Виктор из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Виктор, мы рады вас приветствовать, и прямо сейчас будем задавать вам каверзные вопросы. Лучше не думать, сразу говорю. Полагаться исключительно на интуицию, тогда у вас больше шансов. Готовы?
3: Да, готов, конечно.
1: На старт, внимание, поехали. Правда, что в слове винегрет две буквы «и»?
3: Нет.
1: Правда, что период беременности у хомяков длится 16 дней?
3: Да, пусть да.
1: Правда, что антициклон – это область пониженного давления?
3: Нет.
1: Правда, что сборщика манго называют манго-бэй?
3: Нет.
1: Правда, что блюдо чапалеле делают из картошки?
3: Не знаю, нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у вас получилось. Let's go искусственному интеллекту.
0: Ваш уровень интуиции равен 4.
1: Виктор. Ну, я считаю, это прекрасный уровень. Давайте поаплодируем.
3: Да, вот это результат. Вообще, я в шоке.
1: Просто красавчик. Поэтому, если вдруг, Виктор, вам что-нибудь кажется, вам не кажется, имейте в виду. Правда, что в слове винегрет две буквы «и» нет одна. Правда, что период беременности у хомяков длится 16 дней. Да? Вот откуда этот человек может знать? Полагаться на только на интуицию.
3: Это методом тыком, Юля.
1: Вот, видите, как с хомяками и беременностью интуиция вам помогла. Правда, что антициклон – это область пониженного давления, нет повышенного. Правда, что сборщика манго называют манго-бэй. Нет, манго-бэй – это порода собак. Ой, почему собак? Обезьян. Правда, что блюдо чапалеле делают из картошки? Да, это чилийские картофельные булочки. Давайте еще раз поаплодируем.
2: Виктор, вручаем вам нашу фирменную кружку от Radio DFM.
1: Она уезжает, так сказать, поездом в Ростов-на-Дону. Ну, а мы остаемся здесь с вашими приветами и поздравлениями.
3: Привет, да привет хочу передать своей семье, сыну, который рядом сидит, болеет за меня, говорит, папа, хоть передай, пожалуйста, привет Юле. Рады, что дозвонились, подняла настроение. Спасибо большое. Привет семье, Ростову. Наконец-таки лето. Рыбалка началась.
1: Ура! Вы, кстати, уже открыли сезон?
3: Конечно, Юля. 3300 первый сезон.
1: Ну, это вообще, я не знаю, на что брали.
3: Кукуруза.
1: Это все-таки... Вот кукуруза хорошо. А знаете, почему кукуруза самая классная приманка? Потому что если вдруг не клюет, съел и пошел домой. То есть всегда есть что пожрать.
3: И такое было.
1: Да, ел, как говорится. Мне вот прикорм только вы всегда высыпать жалко. Честно. Вот вам жалко? Скажите честно, Виктор.
3: Жалко, когда он, да, он дорогой раз, и он так пахнет вкусно.
1: Вкусно? Да, это правда. А ты берешь и просто вот так пол ведра.
3: И просто высыпаешь. Да.
1: В этот момент прям больно становится, почти физически. Вот, ну, в общем, ни хвоста, ни чешуи. Ура!

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
4: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: В «Ленте» играйте в приложение «В Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Конфеты.

0: DFM.
1: А мы уже совсем скоро, друзья, будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня, в общем-то, самый большой молодец, кто у нас круче других отвечал на сегодняшний вопрос. Ну а пока несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое прямо сейчас. Итак, значит, японцам разрешено спать на работе. Если человек уснул на работе, значит, много работает и не высыпается, считается там. Анаконды являются самыми толстыми змеями в мире. Главное, им об этом не говорить, потому что иначе они будут доказывать, что в смысле мы тут самые толстые. Мы еще стройны. Значит, калорийность черного и белого хлеба, кстати, одинаково. Все остальное миф. Дальше. В Западном Китае в чай вместо сахара кладут соль. Считается, что так вкуснее. Женский мозг собирает информацию в 5 раз быстрее мужского. Абсолютно с этим согласна, потому что только женщина может смотреть вперед, а на самом деле боковым зрением собирать всю информацию с вашего телефона. Чем холоднее в комнате, в которой вы спите, тем больше вероятность дурного сна. Мне казалось, наоборот.
2: Наоборот, тоже, да, хотел. Думал, что в жаре как-то, да, хуже спится.
1: Ну, вот почему-то так думаю. Значит, 68% женщин лгут о своем весе. Я абсолютно не согласна с данной статистикой, потому что, мне кажется, там все 98%, и все они лгут. Потому что женщины лгут даже сами себе. Знаете, из серии типа, ну, это у меня еще вещи же на мне. Ну, вот как раз 1,5 килограмма. Вот эта ночнушка, она столько и весит. Да, вот. Это 1,5 килограмма еще сверху, поэтому сразу вычитаем смело. Так, еще что есть? Губы – одна из самых чувствительных частей тела. И японцы разработали инновационный будильник, который не только звучит, но и испускает приятный аромат. Тут можно кота завести. А, тут приятный аромат, понятно. Тогда все, тогда забираю свои слова обратно. Друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Не прощелкайте.

0: Ago. Ago. On DFM. DFM.
1: Ну, как и обещали, друзья, прямо сейчас финалимся. И, конечно же, выясним, кто у нас сегодня заберет наш подарок. Это очень стильная, крутая кружка DFM. Кто теперь будет пить чай, кофе или какой-нибудь другой напиток из этой емкости, мы выясним уже сейчас. Итак, последние сообщения по теме.
2: Какая бытовая мелочь делает больно вашей психике?
1: Тут много всего. Например, вот некоторые пишут про пустые тарелки, которые везде валяются, про фантики, про шкурки от апельсин, которые мой сын почему-то скидывает за кровать. Это очень сильно раздражает, пишет Елена.
2: Максим встает на опасную дорожку, бытовой мелочью, причиняющую ему боль, он называет жену. Максим, аккуратней. Так, севшие батарейки в пульте. Ангелина пишет: дрель соседа, прям боль моей психики. Утюг, который начинает не гладить, а пачкать одежду.
1: Да, это прямо ужасно, конечно. Бесит, когда скачет стиральная машинка. Слушайте, иногда она так скачет, что можно на нее что-то поставить и даже снять прикольный рилс, мне кажется. Можно, ну, например, там на этой машинке, если поставить сметану, эти сливки, они взобьются. Прикольно.
2: Можно булочку записать, какой-нибудь сэмпл сделать.
1: Интересную, да. Ну и тут, конечно, еще по классике очень бесит, когда грязные окна, но мыть их нет никаких сил. Это Александра. Так, классика. Непереключенный душ. Вот когда не переключают, и когда ты просто врубаешь воду, а тебя обливает в этот момент, это тоже очень сильно раздражает. Из бытовых проблем меня лично очень бесит, когда кто-то включает кондиционер на 17 градусов. Очень холодно, просто ужасно. Заходишь, такое ощущение, что нужно шубу надевать, а люди такие типа: нет, все нормально, тебе кажется, а потом я болею. Это пишет Елена. Так, ну что, друзья, кому же мы сегодня отдаем подарок? Мы выбрали вдвоем Андрея лифт.
2: Угу.
1: Лифт, правильно же, да, наверное,
2: ну, да.
1: Прочитали?
2: Андрей, да.
1: Это у нас в Максе он писал. В быту бесит кот, который весь день спит, ест, а вот поорать выходит на балкон 3 часа ночи, так уже месяц. Человек, у которого каникулы, ему не надо рано вставать, обязательно захочет ночью на кухне что-то развернуть в пакете, разогреть микроволновки. Бесит кружки после кофе-чайса, которые ополаскивают просто, а кромка остается. Сидишь такой дома, ползаешь в телефоне, и тут выключают свет, а ведь ты только подумал, надо поставить на зарядку. Ну, в общем, тут очень много всего написал Андрюш, спасибо большое.
2: Поздравляем, вручаем нашу фирменную кружку, Андрюх. Она теперь твоя.
1: И, конечно же, друзья, мы желаем вам легкого понедельника. Пусть сегодня все будет весело, круто. Кстати, у нас короткая же рабочая неделя. Чуть-чуть осталось продержаться. Считайте, день прошел. Еще 3 и опять отдыхать. Так что будем считать, что эта рабочая неделя у нас стала еще короче. Всем пока.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурно, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6301-13-144-0+.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не

0: на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
3: Да! 20 июня официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
4: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM. DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
8: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

Poker Face. DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.